0: местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Бюджетники Югры при выходе на заслуженный отдых могут получить дополнительную поддержку. Слаженные действия медиков и недропользователей позволили спасти жителя тайги. Югорская легкоатлетка выиграла Кубок Сочи. В Югре продолжается успешная реализация мер по улучшению пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы. Ханты-Мансийский НПФ назначил рекордную выплату по программе «Две пенсии для бюджетников». Медицинский работник из региона будет ежемесячно получать дополнительно более 93 тысяч рублей. Эта программа, основанная на региональном законодательстве, демонстрирует эффективность государственной поддержки для тех, кто трудится в социально значимых отраслях. За 17 лет личные взносы югорчанина дополнительно бюджетными средствами были приумножены за счет инвестиционной деятельности НПФ. Стоит отметить, что размер дополнительной пенсии напрямую зависит от активного участия и регулярности отчислений. С 2004 года, когда был принят соответствующий закон, более 50 тысяч жителей округа присоединились к программе, а более 10 тысяч уже получают ощутимые выплаты. Принцип программы, где личные средства, государственная поддержка и инвестиционный доход работают вместе, аналогичен федеральному программе долгосрочных сбережений. Профессионализм и слаженная командная работа стали залогом спасения человеческой жизни на Южно-Самотлорском месторождении. После острого отравления у жителей отдаленных юрт возникла острая необходимость в эвакуации санавиации. Однако болотистая тайга создавала непреодолимые препятствия для вертолета. Специалисты Центра медицины катастроф, включая врача и фельдшера, вместе с сотрудниками месторождения проявили решительность и выносливость, пробираясь к пациенту пешком, а затем неся его на носилках около 2,5 километров до безопасной площадки. Благодаря их совместным усилиям эвакуация прошла успешно, и пострадавший был доставлен для дальнейшего лечения. Ханты-Мансийск готовится к двойному событию. 30 мая в окружном центре организуют благотворительный зеленый марафон и праздник ко Дню защиты детей. Мероприятия пройдут в парке имени Бориса Лосева. Главная цель – помочь детям с ментальными особенностями и опытом сиротства. Все собранные средства направят на программы подготовки к школе через фонд «Вклад в будущее». Для участников подготовили различные дистанции – от 400 метров до самых маленьких, до 21 километра для взрослых. Помимо забегов, гостей ждут игры, конкурсы, спортивные активности и подарки от партнеров мероприятия. И последнее. Югорская легкоатлетка Лилия Мендаева пополнила копилку своих достижений очередной медалью. На этот раз она отличилась на Кубке Сочи. Побороться за победу приехали многие сильнейшие спортсмены страны. Наша землячка показала блестящий результат в беге на 5000 метров, финишировав со временем 15 минут 45 секунд. Это позволило ей уверенно занять первое место, обогнав ближайшую конкурентку более чем на 9 секунд. В итоге Лилия Мендаева в очередной раз подтвердила свой статус одной из сильнейших легкоатлеток России. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио Югра.

0: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Бюджетники Югры при выходе на заслуженный отдых могут получить дополнительную поддержку. В Сургуте открыли обелиск, посвященный воинам-железнодорожникам. Юные югорчанки завоевали медали первенства России по боксу. В Югре продолжается успешная реализация мер по улучшению пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы. Ханты-Мансийский НПФ назначил рекордную выплату по программе «Две пенсии для бюджетников». Медицинский работник из Мегиона будет ежемесячно получать дополнительно более 93 тысяч рублей. Эта программа, основанная на региональном законодательстве, демонстрирует эффективность государственной поддержки для тех, кто трудится в социально значимых отраслях. За 17 лет личные взносы югорчанина, дополненные бюджетными средствами, были приумножены за счет инвестиционных деятельности НПФ. Стоит отметить, что размер дополнительной пенсии напрямую зависит от активного участия и регулярности отчислений. С 2004 года, когда был принят соответствующий закон, более 50 тысяч жителей округа присоединились к программе, а свыше 10 тысяч уже получают ощутимые выплаты. Принцип программы, где личные средства, государственная поддержка и инвестиционный доход работают вместе, аналогичен федеральной программе долгосрочных сбережений. Память о тех, кто ковал великую победу и строил мирное будущее, увековечили в Сургуте. Новый обелиск стал данью уважения воинам-железнодорожникам. На камне высечены фамилии почти двух десятков ветеранов Великой Отечественной войны. Эти люди, пройдя суровые испытания фронта, продолжили свой героический труд и после 1945 года восстанавливая и развивая Свердловскую железную дорогу, в том числе и на Сургутской земле. Магистраль, ставшая жизненно важной артерией для крупнейшего муниципалитета Югры, в период освоения нефтяных богатств была проложена через непроходимые болота в 70-х годах прошлого века. Благодаря титаническим усилиям железнодорожников 5 августа 1975 года в Сургут прибыл первый поезд, а спустя три года было основано Сургутское отделение железной дороги, ныне являющееся одним из ведущих в регионе. Инициатива установки памятного знака принадлежит местному совету ветеранов железной дороги, комментирует его председатель Вячеслав Черемисин.
3: Это будет то место поклонения этим всем людям. И мы будем сюда приходить. И ветераны, и работники железной дороги, участники СВО железнодорожники. Это будет наше святое место. Поэтому мы очень рады, что у нас есть такое место. Мы будем его чтить, лелеять. И, конечно, это наша память о тех людях, которые вложили душу, жизнь, нашу победу.
2: Ханты-Мансийск готовится к двойному событию. 30 мая в окружном центре организуют благотворительный зеленый марафон и праздник ко дню защиты детей. Мероприятия пройдут в парке имени Бориса Лосева. Главная цель – помочь детям с ментальными особенностями и опытом сиротства. Все собранные средства направят на программы подготовки к школе через фонд «Вклад в будущее». Для участников организованы различные дистанции от 400 метров для самых маленьких и до 21 километра для взрослых. Помимо забегов, гостей ждут игры, конкурсы, спортивные экспозиции. Активности и подарки от партнеров мероприятия. И последнее. Юные югорские спортсмены достойно представили наш округ на первенстве России по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет, которое состоялось в Московской области. 10 бойцов из Ханты-Мансийска, Радужного, Мегиона, Нижневартовска, а также Советского и Кандинского районов боролись за победу, и их упорство принесло свои плоды. Сразу две наши девушки поднялись на пьедестал почета, завоевав бронзовые медали. Карина Михайлова стала третьей в категории 42 килограмма, а Лейла Дадабекова показала аналогичный результат в весе 70 килограммов. Остальные югорчане вошли в свои десятки сильнейших. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
4: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
5: Утро начинается здесь.
6: Здесь.
0: Радио Югра.
5: 7:04:27 Сегодня среда. Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро.
6: Доброе
5: ну,
6: утро.
5: Конечно, о чем с самого утра говорить? Конечно, только о победе хоккейного клуба Югра. Мы чемпионы России. И я же, конечно же, присутствовала вчера на этом матче. И это было что-то. Да. Нельзя в эфире такие слова говорить. Нельзя.
6: Потрясающе.
5: Потрясающе.
6: Великолепно.
5: Это да.
6: Незабываемое.
5: Вот если бы можно было, то как вчера... Извините, это просто последствия.
6: Эмоции.
5: Да, это просто последствия вчерашних криков, потому что остановиться было просто невозможно. Mm-hmm. Да, вот это вот первый период, конечно, был таким, знаешь, немножечко, ну, как сказать, что ли... Они что ли...
6: Скучным?
5: Ну, не то, что скучным. Ребята,
6: прощупывательным.
5: Вот таким, да, ребята что ли прощупывали друг друга. Плюс ко всему, не удалось сразу вовремя зайти и сесть на свои места, все потому что народу было невероятное количество.
6: Я думал, опять тот мужик был.
5: Не-не-не, народу было просто невероятное количество, и, естественно, досмотр был очень таким серьезным, и из-за этого образовались небольшие пробочки. Ну, ничего, мы все зашли, мы, да, пропустили все, кто были со мной, там, в очереди стояли, мы пропустили немножко начало, но ничего, все самое интересное началось потом, и, конечно же, мы 4-0 вчера, как дали.
6: Здорово.
5: Боже, это было потрясающе.
6: Ты так рассказываешь, как будто ты победила.
5: Ну, так это я и победила, потому что это наша команда, и видеть эмоции ребят, и вот это последние секунды, когда вся толпа, 5500 человек, толпа, которая в едином порыве, 7, 6, 5, 4, и это что-то невероятное. Ну и плюс ко всему, когда все начали брать в руки этот кубок, когда Руслан Николаевич Кухарук поднял его над собой, а там, между прочим, 30 килограммов,
6: да,
5: попробуй-ка вот это вот,
6: нормальная
5: знаешь.
6: Нормальная физуха у Руслана Николаевича.
5: Ну и плюс ко всему, невероятные эмоции, когда лучшим и самым ценным игроком Кубка Чемпионата России сезона 25-26 стал Владимир Сахацкий, великолепный вратарь, который вчера, ну просто не знаю, что, я не
6: спасал
5: знаю.
6: Спасал ворота,
5: это, ну,
6: совершал
5: он был,
6: чудеса.
5: Он скала, он, я не знаю, он непробиваемый щит. Я не знаю, что у него вырастает в момент, когда он встает на ворота. И надо сказать, что статистика же тут же быстро очень подлетела. Переписал несколько рекордов лиги. Владимир Сахацкий добрался до отметки в 73 шатаута в ВХЛ. Из них 22 сухаря в матчах, между прочим, на вылет. И 11 матчей сухих абсолютно за один регулярный чемпионат.
6: Это, по-моему, впервые было у нас.
5: Да, и благодаря, собственно, игре наша команда, игре Сахацкого, я имею в виду, наша команда смогла побить предыдущий, установить новый рекорд, 20 сухих матчей за один регулярный чемпионат. Что было вчера, боже мой, что было. И говорят, очень долго еще не уходили ребята с ледовой арены, со льда не уходили долго. Очень долго там ждали, когда, ну, выйдите, мы вас хотя бы там, может быть, за руку поддержим, может, что-то, ничего не получилось, потому что они там были все на льду, не могли никак остановиться. Что касается болельщиков, потрясающие ребята, очень классно, что мы и команду соперников, несмотря на их грязную игру, несмотря на высказывание, собственно, ну, в общем, все знают, о чем я сейчас говорю. Хорошо, не все, а очень многие знают, о чем я говорю. Там и оскорбления были, и удаления были. В общем, чего только не было.
6: Нехорошо, конечно.
5: Несмотря на это, мы тоже очень тепло поприветствовали команду соперников, кричали им молодцы, да, они
6: но
5: были расстроены.
6: Но к соперникам надо относиться с уважением. Я думаю, что, ну, как бы, не знаю, там, унижать или издеваться над людьми, которые проиграли, это последнее дело.
5: Да,
6: поэтому
5: это согласна.
6: Ко всем с уважением относиться.
5: И некоторые болельщики прямо с трибун, туда, куда-то...
6: Прыгали?
5: Нет, не прыгали, слава богу, но кричали что-то из серии «Я за вас молился! Я ходил в церковь, ставил свечи!» Ребят, ну, практически на коленях стояли, потому что очень долго ждали этого, и этот момент был просто потрясающий. Ни с чем не сравнимые эмоции. Я поздравляю всю Югру с тем, что мы, я имею в виду Югру, как регион, с тем, что наша хоккейная команда, получается, по последний раз в 21 году была победа, 5 лет назад, там мы были чемпионами, и теперь кубок вновь дома, и классно, что мы это сделали.
6: Наше поздравление.
5: Да.
6: Получается, что предсказал я победу.
5: Конечно,
6: вчера говорил,
5: конечно,
6: что победят.
5: Победят,
6: ну, это было,
5: ребята,
6: очевидно, мне кажется.
5: Но...
6: Я вообще думаю, что то единственное поражение, это было как вот, ну, подарок на команде соперника.
5: Ну, может быть, конечно, может быть. Ну, ладно, ребята, ладно. Но команда наша просто потрясающая. Поэтому поздравляю всех. И что, пора начинать. Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро, Югра.
6: Доброе утро.
0: Радио Югра.
7: Утро начинается здесь.

0: погоды на главном окружном.
1: 7 часов 13 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 27 мая, вторник, среда сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 29, в Сургуте и Нижневартовске 27 градусов выше 0, в Тюмени плюс 31. В Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Линторе, Мегионе и Лангепасе 28 градусов тепла в течение дня. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 30. В Покачах 25 градусов тепла, в Белоярском и Березово плюс 22. В Радужном и Когалыме 23 градуса выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 20 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 27 мая, в среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра – Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходов и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7:17, 27 мая. Сегодня общероссийский день библиотек. Отмечается, конечно же, мы не пропустим это событие. Юль Схватская сегодня будет в нашей студии, но уже в 8:00 утра.
2: Обязательно ее поздравим.
1: Да, пока про сегодняшний день. Вообще считается, что самая первая библиотека на Руси была основана Ярославом Мудрым в 1037 году. Ну а затем появились монастырские библиотеки, где к концу 16 века было сосредоточено около 37% всего книжного фонда страны, который составлял примерно от 260 до 350 тысяч экземпляров. В середине 17 века формировались первые библиотеки светского характера, царских приказов так их называли. В 1714 в Санкт-Петербурге была открыта крупная многоотраслевая библиотека общественного пользования и вольного экономического общества. А первая государственная общедоступная библиотека была открыта в 1795 году, ну, конечно, где? В Санкт-Петербурге. В Москве первая бесплатная публичная библиотека открылась только в 1862. Ну и, собственно, что касается современной России, то здесь на данный момент по последним данным функционирует около 60 тысяч библиотек, в которых работают тысячи квалифицированных библиотекарей. Всех, конечно же, мы поздравляем с вашим профессиональным праздником.
2: Интересно, насколько выросло количество книг с того времени, вот с 1037 года, ну, скажем, ладно, по максимуму 350 тысяч экземпляров вообще книг. Для меня это что-то невероятное. Тысячу лет назад, представь себе, сколько было, какое огромное количество и сколько их сейчас.
1: Я не могу представить, возможно, есть какие-то подсчеты, конечно, есть, я думаю, фонд есть. Какой-то, да, который все это считает. 323 года назад Петр I закладывает Петропавловскую крепость. Ну, то есть сегодня день, собственно, основания Санкт-Петербурга. 96 лет назад была запатентована прозрачная клейкая лента скотч.
2: Да, там интересно. Если что-то нельзя починить с помощью скотча, значит, то это уже нельзя точно нельзя починить. Да?
1: В общем, что случилось? История какая? В 1923-м Ричард Дрю устроился лаборантом на работу в компанию Minnesota Mining and Manufacturing. Ну, то есть, вот отсюда же, да, название 3M есть у скотча. 3M, да? Это вот эта фирма, которая была открыта в 1923 году.
2: Первый раз это слышу.
1: И эта компания тогда занималась производством наждачной бумаги. Она вела там исследовательскую деятельность в области водонепроницаемых поверхностей, экспериментировала там с целлофаном в 1925-м, тестировала по магазинам и автосервисам свою новую шкурку, которая называлась там труднопроизносимое,
2: неважно, как называлось,
1: если честно, название. И вот этому человеку, Ричарду Дрю, было поручено следить за этим процессом. И как раз в автомастерской одной он заметил, что при покраске кузов в месте, где поверхность нужно было покрасить двумя или более цветами, они разделительные линии получались неаккуратно. Угу. И мастерам это, конечно же, не нравилось. И Дрю пообещал что-нибудь придумать. И, пожалуйста, придумал.
2: Скотч.
1: Придумал скотч.
2: Красавчик,
1: спасибо
2: ему.
1: Тебе, Ричард Дрю, за то, что ты...
2: Ну, не слышит уже, но все равно спасибо.
1: Не слышит, но и тем не менее, как-то во вселенную. Почему нет?
3: Утро начинается здесь.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
10: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 25 минут, и скоренько надо встречать коллегу с телевизора, а точнее одну коллегу, Алена Михалевич сейчас появится в нашей студии, и в студии телеканала Югра.
2: Если бы люди были мультяшками, то я была бы точно Белоснежка. Да? Тоже работаю с гномами симпатяшками, тоже спать могу веками без спешки. А Даша и Коля, как Шерочка с Машерочкой, всегда готовы к взаимопомощи, как ссадина на коленочке. Они красавица и Авдонище. И вновь у нас на связи студия Радио Югра. Ребята, прием.
1: Огонь, красавица.
3: Привет, Белоснежка. Лучше бы ты спала.
1: Ален, то есть, смотри, не стало рядом с тобой объекта, на который можно, собственно, все это. И ты переключилась на Николая.
3: А ты разве не слышала в начале, как она объект этот, собственно, упомянула?
1: Я-то слышала. А он-то слышал, вот интересно. Просто мне просто интересно. А ты, Ален, ты ему заранее, ты же не говоришь ему, да,
3: конечно,
1: о ком сегодня речь пойдет?
2: Нет, конечно, нет. Раньше, да, у нас единый сценарий, он это стихотворение видел. И всегда мы только заходили в студию, мы здоровались, и он тут же листал и смотрел, там, что там будет, кем он будет сегодня.
3: Проверял тебя.
2: Да, потом я подумала, чтобы создавать тот самый эффект вау, сохранить его, я стала убирать из его сценария варианты стихотворения и вставляю туда разные веселые картинки, которые поднимают ему настроение. Поэтому теперь утро он начинает со всяких разных
3: хоть
2: изображений.
3: Хоть как-то, да? То есть это компенсация такая за унижение, я так понимаю, да? Картинки, хорошо.
1: Ну, слушайте, я уверена, что Максиму все нравится, потому что, Ален, ты создаешь шедевры. Вот, кстати, по поводу шедевров, некоторое время назад и в нашей группе во ВКонтакте, и в вашей группе во ВКонтакте появился шедевр, созданный еще одним коллегой, одной коллегой нашей, да, Натальей Изуевой, которая, собственно, имеет отношение к утренней редакции телеканала Югра.
3: Ален, непосредственно.
1: Да, ты там тоже написал стихотворение. Давай тоже явим его миру.
2: Да, мы пошли дальше. Флешмоб у нас развивается и набирает обороты, поэтому теперь мы решили эти мультфильмы экранизировать, оживить. Да.
3: Стихи оживить.
2: Стихи, да. И теперь все, что я пишу про вас, теперь есть возможность все это дело увидеть. Вот, так.
3: Вашу маму и там, и тут.
2: Да, поэтому, друзья, заходите в группы и Радио Югра, и нашу ВКонтакте, смотрите, лайкайте, вот и пишите свои слова. Так, а пока мы слушаем стихотворение на слова Светланы из Ханты-Мансийска. Она написала такую фразу: «В саду ли в огороде?» Вот, я долго думала и родила. Итак, в саду ли в огороде? Да, в саду ли в огороде? В общем, где-то на природе Даша с Колей как-то раз принялись считать запас. Раз морковь, два кабачок, вот три диска, вот лучок. Потрудились мы на славу, садоводы кричат: «Браво!» Но чтоб накруток накрутить, запасы надо поделить. Даша пригнала КамАЗ, чтоб наполнить его в раз. Баклажан, томат, петрушка, сельдерей, горох, лаврушка. Все, что в кузов поместилось, Даше нашей пригодилось. «Как же так? Вот это да!» — возмутился Николя, где же здесь мое добро? Признавайся, Даша, бро. Забрав еще пучок укропа, Даша говорит холопу так спокойно, словно глыба: «Ты работал за спасибо».
1: Браво! Браво!
3: Я надеюсь, стихотворение не вещи у тебя.
1: Да у меня и КамАЗ, да нет, подожди. КамАЗ будет.
3: Да я тебя знаю. Ты в три ходки так сама все на своей машине увезешь.
1: Ален, хочется, конечно, поблагодарить тебя за шедевр. Ни в коем случае не останавливайся на достигнутом. Всех...
3: Иначе к тебе придет Авдонище.
1: Всех, конечно же, призываем дальше присылать тебе, собственно, слова, на которые ты будешь писать эти стихотворения. А сейчас мы пожелаем тебе хорошего эфира.
3: Вдохновения творчества.
1: Да, конечно же.
2: Спасибо, ребята.
1: Все, до встречи, пока.
2: Спасибо, друзья, пока-пока.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.

0: государственной поддержки для тех, кто трудится в социально значимых отраслях. За 17 лет личные взносы югорчанина, дополненные бюджетными средствами, были приумножены за счет инвестиционной деятельности НПФ. Стоит отметить, что размер дополнительной пенсии напрямую зависит от активного участия и регулярности отчислений. С 2004 года, когда был принят соответствующий закон, более 50 тысяч жителей округа присоединились к программе, а свыше 10 тысяч уже получают ощутимые выплаты. Принцип программы, где личные средства, государственная поддержка и инвестиционный доход работают вместе, аналогичен федеральной программе долгосрочных сбережений. Память о тех, кто ковал великую победу и строил мирное будущее, увековечили в Сургуте. Новый обелиск стал данью уважения воинам-железнодорожникам. На камне высечены фамилии почти двух десятков ветеранов Великой Отечественной войны. Эти люди, пройдя суровые испытания фронта, продолжили свой героический труд и после 1945 года восстанавливая и развивая Свердловскую железную дорогу, в том числе и на Сургутской земле. Магистраль, ставшая жизненно важной артерией для крупнейшего муниципалитета Югры, в период освоения нефтяных богатств была проложена через непроходимые болота в 70-х годах прошлого века. Благодаря титаническим усилиям железнодорожников 5 августа 1975 года в Сургут прибыл первый поезд, а спустя 3 года было основано Сургутское отделение железной дороги, ныне являющееся одним из ведущих в регионе. Инициатива установки памятного знака принадлежит местному совету ветеранов железной дороги, комментирует его председатель Вячеслав Черемисин.
1: Это будет то место поклонения этим всем людям. И мы будем сюда приходить. И ветераны, и работники железной дороги, участники СВО, железнодорожники. Это будет наше святое место. Поэтому мы очень рады, что у нас есть такое место. Мы будем его чтить, лелеять. И, конечно, это наша память о тех людях, которые вложили душу, жизнь, нашу победу.
0: Ханты-Мансийск готовится к двойному событию. 30 мая в окружном центре организуют благотворительный зеленый марафон и праздник ко дню защиты детей. Мероприятия пройдут в парке имени Бориса Лосева. Главная цель – помочь детям с ментальными особенностями и опытом сиротства. Все собранные средства направят на программы подготовки к школе через фонд «Вклад в будущее». Для участников организованы различные дистанции от 400 метров для самых маленьких и до 21 километра для взрослых. Помимо забегов, гостей ждут игры, конкурсы, спортивные активности и подарки от партнеров мероприятия. И последнее. Юные югорские спортсмены достойно представили наш округ на первенстве России по боксу среди юношей и девушек 13 и 14 лет, которое состоялось в Московской области. 10 бойцов из Ханты-Мансийска, Радужного, Мегиона, Нижневартовска, а также Советского и Кандинского районов боролись за победу, и их упорство принесло свои плоды. Сразу две наши девушки поднялись на пьедестал почета, завоевав бронзовые медали. Карина Михайлова стала третьей в категории 42 килограмма, а Лейла Дадабекова показала аналогичный результат в весе 70 килограммов. Остальные югорчане вошли в свои десятки сильнейших. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
2: Главное окружное радио.

0: главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 27 мая, среда сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 29, в Сургуте и Нижневартовске плюс 27, в Тюмени 31 градус тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Патияхе, Линторе, Мегионе и Лангепасе днем 28 градусов выше 0. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 30. В Покачах плюс 25, 22 градуса выше 0. В Белоярском и Березово, в Радужном и Когалыме 23 градуса со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 20 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 27 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38 85 85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
10: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
11: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
12: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
9: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
13: Помощь всегда рядом, просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
15: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7 часов 47 минут. Овны, сегодня вспомните, как долго вы откладывали то, что уже давно должно было быть сделано, и сделайте это наконец.
1: Тельцы, сегодня стоит заняться делами, связанными с оформлением документов и их организацией. Все сложится удачно.
0: Близнецы, звезды разрешают сегодня похвастаться своими достижениями, пусть вам немного позавидуют.
1: Раки, сегодня постарайтесь повидаться с людьми, поддержка которых вам бы не помешала.
0: Львы, этот день будет наполнен вашим нескончаемым энтузиазмом. Делитесь позитивом с окружающими.
1: Девы, сегодня придется терпеливо выслушать тех, кто с вами не согласен.
0: Весы, сосредоточьтесь на работе. Сегодня она принесет положительные эмоции.
1: Скорпионы, сегодня постарайтесь не задеть чужие чувства, да и свои поберегите.
0: Стрельцы, смело сегодня предлагайте какие-то необычные идеи, особенно на работе.
1: Козероги и звезды просят вас посвятить этот день спокойному отдыху и своему здоровью.
0: Водолеи, не пренебрегайте мнением окружающих. Иногда они действительно правы.
1: Рыбы, помните, перемены в жизни не произойдут сами по себе, так что приложите усилия.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7 часов 55 минут и очередной фразеологизм на разборе. Сегодня что-то там про суету, по-моему,
3: да,
2: сегодня... наведем сейчас. Вон вчера хоккейный клуб Югра навел суеты, а теперь мы. Так.
3: Да, все суета, сует и томление духа.
2: Ага.
3: Такой фразеологизм прислала нам Фания вчера. Угу. И, ну, я думаю, что многие знают, такая личность, как царь Соломон, всем известный. Паш. Согласно Библии, это был один из богатейших, мудрейших людей, который обладал великой властью, и он решил в конце жизни подвести итог своих поисков счастья. И вот как раз в книге «Экклесиаст» 1.14 встречается вот такая вот цитата. «Видел я все дела, — говорит «Экклесиаст», — обозрел я мыслью все человеческое, богатство, роскошь, могущество, непостоянную славу, мудрость, чаще убегающую, нежели приобретаемую, неоднократно возвращаясь к одному и тому же, рассмотрел я опять роскошь и опять мудрость, потом сластолюбие, сады, многочисленных рабов, величину имения, виночерпцев и виночерпиц, певцов и певиц, оружие и оруженосцев, коленопреклонение народов, собранные дань, царское величие и все излишества и необходимости жизни. Все, в чем превзошел я предыдущих царей. И что же во всем этом? Все суета-сует, все томление духа.
2: Короче, все неинтересное. Все,
3: не то, что неинтересное. Вообще, на самом деле, там есть сложности перевода. Оригинальное древнееврейское слово «хебель», которое в переводе на русский означает «суета», буквально в переводе на русский, перевели точнее, как «суета», буквально означает «пар» или «дыхание»,
2: А-а-а.
3: Или «дуновение». И Соломон имеет в виду, что все наши земные дела и попытки ухватиться за мирское столь же мимолетны, как и ловля ветра, собственно. И там вообще очень много различных переводов, интерпретаций этого слова. Есть еще термин, например, тоже такой сложный, как «руах», который означает «погоня за ветром». Вот его перевели как «томление духа». И, соответственно, он говорит про то, что все то, что мы делаем здесь, в земной жизни, равносильно бесполезному совершенно такому делу, как ловить ветер. Mm-hmm. То есть ловить то, что поймать невозможно. В других переводах есть чита тоже и ловля мух еще. То есть разных переводов масса. Но вот это один из самых таких верных.
2: Отлично, спасибо. И Фание спасибо и тебе за очередное объяснение фразеологизма.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Хоккейный клуб «Югра» стал чемпионом России. В Сургуте открыли обелиск, посвященный воинам-железнодорожникам. Юные югорчанки завоевали медали первенства России по боксу. Встретили болельщики хоккейного клуба «Югра» чемпионство любимой команды. Свидетелями этой теперь уже исторической битвы, которая произошла на Ханты-Мансийской арене накануне вечером, стали 5500 зрителей, присутствовавших на матче. Как и ожидалось, пятая игра финальной серии Кубка чемпиона России с воскресенским «Химиком» выдалась очень напряженной и динамичной. Стартовый период прошел в равной борьбе. А вот во втором «Югра» проявила большее рвение и незадолго до сирены успешно реализовала численное преимущество. Ну а третья 20-минутка стала самой зрелищной. Мамонты настолько вошли в раж, что еще трижды поразили ворота соперника. Итоговый счет 4-0, и «Югра» обладатель заветного Кубка чемпиона России. Комментируя закономерный исход чемпионата, главный наставник «Мамонтов» Александр Перов поблагодарил соперников и отметил, что сезон был сложным, но результативным.
3: Классный сезон получился. Долго шли к этому, много сил, много энергии, много нервов затрачено было. Рады, что именно в Ханты-Мансийске, именно при своих болельщиках, на такой красивой ноте это все закончилось. Спасибо огромное нашему руководству, всему региону. Спасибо каждому человеку, который работает в этом клубе, тренерскому штабу, конечно же, ребятам. Конечно же, огромное спасибо нашим болельщикам.
2: Ну и вишенкой на торте стала новость о том, что югорский вратарь Владимир Сахацкий по итогам сезона признан самым ценным игроком Кубка чемпиона России. Благодаря его стараниям «Мамонты» установили новый рекорд – 20 сухих матчей за один регулярный чемпионат. Память о тех, кто ковал великую победу и строил мирное будущее, увековечили в Сургуте. Новый обелиск стал данью уважения воинам-железнодорожникам. На камне высечены фамилии почти двух десятков ветеранов Великой Отечественной войны. Эти люди, пройдя суровые испытания фронта, продолжили свой героический труд и после 1945 года восстанавливая и развивая Свердловскую железную дорогу, в том числе и на Сургутской земле. Магистраль, ставшая жизненно важной артерией для крупнейшего муниципалитета Югры, в период освоения нефтяных богатств была проложена через непроходимые болота в 70-х годах прошлого века. Благодаря титаническим усилиям железнодорожников 5 августа 1975 года в Сургут прибыл первый поезд, а спустя 3 года было основано Сургутское отделение железной дороги, ныне являющееся одним из ведущих в регионе. Инициатива установки памятного знака принадлежит местному совету ветеранов железной дороги. В Тюмени завершился этап 19-й кустовой научно-технической конференции молодых специалистов. Более 30 работников ключевого добывающего актива «Роснефти» компании «Самотлорнефтегаз» представили свои разработки. Проекты молодых специалистов признаны лучшими в таких важных направлениях, как геология и разработка месторождений, экология и безопасность, проектирование инфраструктуры, экономика, а также технологии подготовки и транспортировки углеводородов. В итоге команда завоевала 5 призовых мест, а также одержала победу в номинациях «Эффективность процессов» «Движение к истине». Успешное выступление открывает дорогу к следующему этапу межрегиональной научно-технической конференции в Москве. И последнее. Юные югорские спортсмены достойно представили наш округ на первенстве России по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет, которое состоялось в Московской области. 10 бойцов из Ханты-Мансийска, Радужного, Мегиона, Нижневартовска, а также Советского и Кандинского районов боролись за победу, и их упорство принесло свои плоды. Сразу 2 наши девушки поднялись на пьедестал почета, завоевав бронзовые медали. Карина Михайлова стала 3-й в категории 42 килограмма, а Лейла Дадабекова показала аналогичный результат в весе 70 килограммов. Остальные югорчане вошли в свои десятки сильнейших. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 39 04 03.
0: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное – окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио «Югра».
5: 8:06, 27 мая, среда. Николай Авдонин.
6: Дашка
5: Кузнецова.
6: Доброе
5: утро.
6: Доброе утро.
5: Всероссийский день библиотек отмечаем сегодня. Ура, ура. Как мы, собственно, уже и говорили, библиотеки сыграли важную роль в культурном развитии человечества. А, собственно, благодаря их деятельности на сегодняшний день собраны потрясающие фонды с уникальными книгами. Есть у нас один человек, который знает, как библиотека работает изнутри. А что она там делает, эта библиотека? А как там пахнут книги? А чем они занимаются ночью? А как они разговаривают между собой? Ну, библиотеки.
6: Так думаешь?
5: Ну, мне кажется, да.
7: У нас и... есть шифр.
5: Да, Юль Сухацкая появилась у нас в студии. Юль,
7: здравствуйте.
5: Привет. Конечно, мы поздравляем тебя с профессиональным праздником, естественно. Сколько
7: Спасибо.
5: Лет ты уже библиотеке посвятила?
7: Ну, вот 14 июня будет 13 лет.
5: Ну, так ты уже вообще, 14-13,
7: замечательно. А в следующем году, Николай,
6: 14-14. Отлично. Юль. Дальше можно не работать.
5: Юль, слушай, а действительно тишина должна быть в библиотеке?
7: Никогда, никогда. Я за 14 лет, за 13 лет, прошу прощения, слышала пару раз, и то, когда мы, наверное, уже закрывались. Обычно в библиотеках очень шумно. Это нормальная абсолютная история. Я даже сегодня могу сказать, почему должна была быть, и почему сейчас это уже не актуально.
6: Должна была быть тишина, и почему сейчас не нужно?
7: Да, то есть это же не просто ниоткуда возникло.
6: Потому что, наверное, раньше только читали книги, да, только сидели, вот про себя читали, а сейчас как-то по-другому все, много всяких активностей.
7: Дело в том, что сегодня я буду делиться библиотечными секретиками той информации, которую раньше знали только избранные.
5: Ну, давай, мне кажется, сейчас у тебя есть уже возможность начать делиться этой информацией. Почему должна была быть тишина в библиотеке раньше, почему ее сейчас нет? Мы хотим знать подробности.
6: Нет, а почему она сейчас не нужна?
5: Ага,
6: наверное,
5: да.
6: Вот так, да.
7: Она может, конечно, существовать, но смотрите, в принципе, раньше библиотека из чего состояла? Были абонементы детские, взрослые, и был читальный зал, тот самый, да? Вот там тишина должна была быть, и были как раз те самые люди, ну, некоторые из них и правда в шалях и с пучком, которые следили за тем, чтобы люди, которые работают в читальном зале, а раньше там работали, писали диссертации, собирали какие-то материалы для доклада.
6: Напомню, да, студентами что... были мы, это да. же тоже все время нам говорили, ну, что там?
7: Потому что это было место для такой очень скрупулезной, спокойной работы с материалом, и здесь, ну, согласитесь, рок-концерт неуместен.
5: Ну, конечно.
7: И до появления такого повсеместного использования интернета и персональных компьютеров дома, в основном, и я тоже это застала, я тоже. Тот же, допустим, доклад по биологии делала в библиотеке.
5: На библиотеке.
7: Вот. И это было место именно для работы. Если вы смотрели замечательный фильм «Москва слезам не верит», увидели, да, прекрасную нашу Людмилу, которая достала, я хочу это подчеркнуть, достала.
5: Конечно.
7: Да, билет в библиотеку.
5: В научную
7: библиотеку. Это была, кстати, Ленинская, по-моему, была библиотека. И, значит, какие там мужи восседали, студенты, профессура.
5: Ну, мы-то знаем, зачем она туда пошла. Она же в Куринку туда пошла, понимаешь? Там же она все стреляла.
7: И даже были
5: себе, жениха.
7: Некоторые библиотеки такие очень популярные имели ночной абонемент, то есть можно было ночью прийти и поработать. А сейчас, когда у нас есть уже электронный доступ в некоторые библиотеки и, в принципе, довольно-таки большой архив проверенных материалов в доступе вот прям с телефона, в читальном зале вот потихонечку, это совершенно нормальная история, они как бы закрываются в библиотеках, и они, ну, сейчас есть тенденция ближе, знаете, к каким-то трансформируемым, многофункциональным культурным центром библиотеки, то есть... потому что есть запрос на какие-то встречи, мастер-классы.
6: Коворкинги.
7: Да, это страшно. Рабочие места, я вот так скажу. Да, то есть места для какого-то вот такого работы, но уже со своим компьютером.
5: Получается, библиотека сейчас превратилась вот из места, где только читают, вот в место встречи, где можно провести классное время и чуть не день рождения отметить.
7: Отмечают, конечно же. Здесь опять же будет очень интересная тенденция, как быть культурным центром, библиотекой, хранить хранилищем, ну, хранилищем, хорошее слово, местом, для, где живут книги, угу. где ты можешь их найти, пообщаться, взять домой и вернуть, и между вот этим вот веселым забантуем. Угу. Вот это очень тонкая грань, о которой многие мои коллеги до сих пор спорят, и это не зря.
5: В общем, все интересности еще впереди. Юль Сухацкая в студии на целых полтора часа. Все самое интересное ждет нас буквально через несколько минут.
4: Радио «Югра». Утро начинается.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:14. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 27 мая, среда, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем +29, в Сургуте и Нижневартовске 27 градусов, выше 0, в Тюмени +31. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Лентори, Мегионе и Лангепасе 28 градусов тепла, в Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском +30, в Покачах 25, а в Белоярском и Березово +22, в Радужном и Когалыме 23 градуса выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске +20, в Тюмени 23 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 27 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:18. Во Всероссийский день библиотек. Мы, конечно же, говорим о библиотеках. Юля Сухацкая в студии. А Юля... Юль, слушай, вот каким образом... Точнее, не каким образом. А как вот сейчас будет правильнее должность твою назвать? Вот ты просто библиотекарь или у тебя там еще...
2: У меня длинное название должности. Я его сейчас на один раз скопировала.
1: И больше
3: всего. И забыла, да?
2: Нет, и потом просто Ctrl-C, Ctrl-V.
3: Я на самом деле тоже название своей должности никогда не запоминаю. Не Даша все время напоминает.
1: Я думаю, что такое.
2: За 13 лет я, правда, поработала только кем не поработала. И начинала я с самого низа, с самого старта, с ставки библиотекаря. Но в настоящий момент есть и главный библиотекарь, и заведующий, заведующий секторами и так далее, так далее.
1: Но то есть нормальная лестница такая?
2: Вполне себе понятная, и даже есть профстандарт библиотечный. Не так давно его тоже узаконили, приняли и подписали. И по-настоящему мир библиотечного дела очень интересный. У нас есть свои шутки, у нас есть свой сленг, у нас есть много чего интересного. Но если мы говорим про первых библиотекарей, да, если мы говорим, кто стал первым.
1: Конечно.
2: Считается, конечно же, что первый это был тот самый Ярослав Мудрый, который в 1037 году, значит, собрал книги и рукописи при Софийском соборе. И это считается такой первой библиотекой. В принципе, это совершенно нормальная история, что раньше книги собирались при каких-то вот...
3: церковных приходах.
1: Слушайте, но вообще же я еще знаю историю о том, что вроде как самыми первыми ласточками древних, так сказать, публичных библиотек были же вот эти глиняные каталоги с образцами там, шумерской какой-то литературы. Да, Александрийская библиотека, собственно, знаменитая, да, там, где свиточки вот эти. Там 700 тысяч свитков нашли. Это же тоже ого-го.
2: Да, наверное, но здесь опять же смотрите, можно ли считать библиотеку место, где хранятся книги,
3: просто
2: но доступ
3: хранятся
2: к ним невозможен, допустим, или им пользуются только вот ограниченно, это личное. Хотя личные библиотеки сейчас же есть, то есть у меня есть личная библиотека домашняя, я тоже туда...
3: Ну вот, а как переводится слово библиотека? Библия — это книга, да,
2: да,
3: насколько я понимаю?
2: Ну, как бы это хранилище, да, получается, каталог, не знаю, как правильно сказать. Но это место, где, ну, изначально, да, то есть такое было святое, опять же, информация, это сила, мы это все знаем, и место, где можно достать эту информацию, да, научиться чему-то новому,
3: да,
2: поучить. Раньше было как, есть образование, есть статус. Поэтому раньше такое была история, что есть информация, есть доступ к информации, это доступ к тому, чтобы быть успешным.
3: Да.
2: Поэтому, когда...
3: И не всем, не у всех был доступ.
2: Конечно же, всегда было, ну, как бы, социальные пласты всегда были. Поэтому, когда в 1795-м наша императрица Екатерина II одобрила проект создания императорской публичной библиотеки, я хочу подчеркнуть, публичной, да, это было...
3: Доступной всем, то есть.
2: Да, первое такое книгохранилище в России, доступное для публики почти, ну, я считаю, для всех сословий.
1: Ну, кто читать умел.
2: Ну, естественно, да. А не только для избранных. То есть история такая, что она говорит: так, нам нужен образованный народ. Для этого нужно собрать все вместе, да, дать доступ. Кто знает историю биографии императрицы Екатерины II, знает, что она сделала очень много для образования, в том числе.
1: Ну, понятно. Мы с 1795-го пошли люди в библиотеки, и теперь мы сегодня уже посчитали, да? Не мы посчитали, статисты там посчитали, 60 тысяч библиотек насчитывается в целом по России. А уж сколько там книг, не счесть вообще. Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Югра. Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:24. И давайте, прежде чем продолжим разговор про библиотеки, Юль Сухацкая, напомню, в студии. Вячеслав написал: доброе утро, Айда Югра, Айда, молодцы. Спасибо за сезон, спасибо за эмоции. Это, собственно, мы радуемся
3: команду, да.
2: За хоккейный клуб Югра. От Айгуль есть сообщение, которое посмотрела видео победное, которое я, между прочим, сняла, находясь на трибунах. И Айгуль тоже пишет: ура. В общем, все комментарии, связанные с победой хоккейного клуба Югра, легко. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграмма Макс. Ну и теперь, собственно, про библиотеки.
4: Я присоединяюсь к поздравлениям. Это правда классный был матч.
2: Это вообще шикарно.
4: И мне приятно, что наш праздник наложился на такой прям флёр победы.
2: Конечно. Смотри, не удивлюсь, если хоккеисты придут сегодня в библиотеку все с кубком. Сказать: Юля, давай нам каких-нибудь клёвых книг. Хотя бы про библиотеки. Вот, кстати, про книги, про библиотеки.
4: Хорошо. Тема сегодняшнего обзора – это книги о книгах.
2: Тема сегодняшнего урока.
4: Да, я уже прям переключаюсь на профессиональный язык. Правда, мы поговорим сегодня о книгах. Тавтология, но не очень. Я, наверное, буду не объективна, потому что это один из моих любимых форматов, даже не форматов, тем, любимая тема. Это когда главный герой – библиотекарь.
2: Круто.
4: Все любят прочитать о себе, ну или о своей профессии, о той сфере, в которой она работает. Поэтому мы сегодня поговорим о библиотекаре Михаила Елизарова. Ну, как мы можем не поговорить об этом? Мы поговорим о книге Митико Аоямы «Вы найдете это в библиотеке». Мы поговорим о том, как сложно быть книготорговцем от шотландского автора Шона Байтала. Вот. И, конечно же, мы поговорим о том, как открыть книжный магазин в Каире. Вот, если ты женщина. И о том, какие бывают классные книжные клубы. На примере книги Мэри Энн Шефер «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков».
3: Круто.
2: Прикольное название, вот, здоровское.
3: Да.
2: Вот, кстати, Юль, по поводу, вот, как ты говоришь, я люблю читать книги о библиотекарях там и все остальное. А ты все время ищешь там какие-то изъяны, ну или что-то...
4: Неправильно книгу поставили.
2: Да, смотри, мы так не делаем, да.
4: Не, по-настоящему, раз я работаю в этой сфере, я люблю книги, я пришла в профессию по любви, не из-за денег, эти бешеные бабки. Нет, конечно же, нет.
3: А нет такого, что кто-то приходит в библиотеку и в книгах деньги прячет, а вы потом...
4: Мы ищем, но не находим.
3: Крест такой.
4: Да. По-настоящему, я сама приветствую людей, которые приходят в нашу профессию по любви, потому что редко, когда встретишь библиотекаря, который не любит читать. Легче всего работать с людьми, когда ты можешь посоветовать книгу, когда разбираешься в книжных новинках, когда ты знаешь, что такое книжный мир, как издаются книги, какие авторы сейчас в топе и какие, не знаю, жанры и поджанры сейчас чаще всего берут. Но поэтому, когда я прочитала книгу «Библиотекарь» Елизарова, я была немножко в шоке.
2: Вот от чего ты была в шоке, ты нам обязательно расскажешь сразу после выпуска новостей. Это буквально через несколько минут. Еще одно сообщение от Алексея, который тоже рад за хоккейный клуб «Югра». Доброе утро, пишет Алексей. Матч был шикарный. Я собирался ехать на финал 30 мая. Ну, то есть не очень сильно Алексей верил в победу. Но мы чемпионы. Вчера, и это главное, вперед. Югра, вперед, Россия.
1: Утро начинается здесь. Радио «Югра». Новости. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Хоккейный клуб «Югра» стал чемпионом России. В Сургуте открыли обелиск, посвященный воинам-железнодорожникам. Юные югорчанки завоевали медали первенства России по боксу. Так встретили болельщики хоккейного клуба «Югра» чемпионство любимой команды. Свидетелями этой теперь уже историческая

0: Дели ворота соперника. Итоговый счет 4-0, и Югра – обладатель заветного Кубка чемпиона России. Комментируя закономерный исход чемпионата, главный наставник «Мамонтов» Александр Перов поблагодарил соперников и отметил, что сезон был сложным, но результативным.
1: Классный сезон получился. Долго шли к этому, много сил, много энергии, много нервов затрачено было. Рады, что именно в Ханты-Мансийске, именно при своих болельщиках, на такой красивой ноте это все закончилось. Спасибо огромное нашему руководству, всему региону. Спасибо каждому человеку, который работает в этом клубе, тренерскому штабу, конечно же, ребятам. Конечно же, огромное спасибо нашим болельщикам.
0: Ну и вишенкой на торте стала новость о том, что югорский вратарь Владимир Сахацкий по итогам сезона признан самым ценным игроком Кубка чемпиона России. Благодаря его стараниям «Мамонты» установили новый рекорд – 20 сухих матчей за один регулярный чемпионат. Память о тех, кто ковал великую победу и строил мирное будущее, увековечили в Сургуте. Новый обелиск стал данью уважения воинам-железнодорожникам. На камне высечены фамилии почти двух десятков ветеранов Великой Отечественной войны. Эти люди, пройдя суровые испытания фронта, продолжили свой героический труд и после 1945 года восстанавливая и развивая Свердловскую железную дорогу, в том числе и на Сургутской земле. Магистраль, ставшая жизненно важной артерией для крупнейшего муниципалитета Югры, в период освоения нефтяных богатств была проложена через непроходимые болота в 70-х годах прошлого века. Благодаря титаническим усилиям железнодорожников 5 августа 1975 года в Сургут прибыл первый поезд, а спустя 3 года было основано Сургутское отделение железной дороги, ныне являющееся одним из ведущих в регионе. Инициатива установки памятного знака принадлежит местному совету ветеранов железной дороги. В Тюмени завершился этап 19-й кустовой научно-технической конференции молодых специалистов. Более 30 работников ключевого добывающего актива «Роснефти» компании «Самотлорнефтегаз» представили свои разработки. Проекты молодых специалистов признаны лучшими в таких важных направлениях, как геология и разработка месторождений, экология и безопасность, проектирование инфраструктуры, экономика, а также технологии подготовки и транспортировки углеводородов. В итоге команда завоевала 5 призовых мест, а также одержала победу в номинациях «Эффективность процессов» «Движение к истине». Успешное выступление открывает дорогу к следующему этапу межрегиональной научно-технической конференции в Москве. И последнее. Юные югорские спортсмены достойно представили наш округ на первенстве России по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет, которое состоялось в Московской области. 10 бойцов из Ханты-Мансийска, Радужного, Мегиона, Нижневартовска, а также Советского и Кандинского районов боролись за победу, и их упорство принесло свои плоды. Сразу 2 наши девушки поднялись на пьедестал почета, завоевав бронзовые медали. Карина Михайлова стала 3-й в категории 42 килограмма, а Лейла Дадабекова показала аналогичный результат в весе 70 килограммов. Остальные югорчане вошли в свои десятки сильнейших. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
2: Главное окружное радио.

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 37 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. 27 мая, среда сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 29, в Сургуте и Нижневартовске 27 градусов, выше 0 в Тюмени плюс 31. В Нефтеюганске, Пойковском, Патияхе, Линторе, Мегионе и Лангепасе 28 градусов тепла. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском воздух прогреется до 30 градусов, в Покачах плюс 25, в Белоярском и Березово 22 градуса, выше 0, в Радужном и Когалыме плюс 23. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске 20 градусов тепла, в Тюмени 23 градуса со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 27 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:41. Мы продолжаем разговор о библиотеках, о библиотекарях, о книгах, про книги, про библиотеки, про библиотекарей. В общем, сегодня праздник же у библиотекарей. Юль Сухацкая.
3: Чем больше вы говорите слово библиотек, тем я веселее.
2: Да. Юль Сухацкая в студии. Юль, ну давай, уже пора.
3: Пора.
2: Давай,
3: ну, давайте поговорим о книге «Библиотекарь» Михаила Елизарова. Скажу честно, что с образом реального библиотекаря этот библиотекарь имеет мало общего, но книга интересная. Напомню, что Михаил Елизаров – это писатель, бард, музыкант, лауреат премии «Русский букер». В 2008 он ее взял. Именно за этот роман. И стиль у него такой, знаете, мрачный, вязкий, с элементом мистики, такой социальной сатиры. Поэтому здесь тоже, знаете, на любителя. Хотя отзывы отличные. Сюжет какой? Значит, главный герой, наш Алексей, после смерти своего дяди узнает о существовании неких загадочных книг советского писателя Громова. И, значит, всего их 7, и каждая дает читателям особые способности, там, силу, память, исцеление. В общем, на этих 7 книгах весь мир и держится.
2: Так.
3: И вокруг этих книг разворачивается какая-то жесткая борьба между библиотеками. А это такие библиотеки, там это такие некие группировки читателей. Каждый из которых хранит одну из книг, они вот соревнуются, пытаются отобрать эти книги.
4: Отобрать другие книги.
3: Да, они прям воюют. Поэтому образ библиотек и библиотекаря в этой книге такой, знаете, немножко...
2: Воин.
3: Такие жрецы. Стиль очень антиутопичный, мрачный, сильный образ. В принципе, после прочтения книги ощущения такие вот, что, ну, книга — это сила, друзья мои. При этом есть экранизация, не так давно выходила у нас с Никитой Ефремовым. Это еще чуть дальше от источника. Но если она вам тоже понравилась, что ж, смело берите книгу. Я думаю, что как бы вы больше погрузитесь в мир Елизарова и поймете, что книги — это ценность.
2: О библиотекарях тоже клево получается,
3: да? После этого очень сложно. Сидишь в библиотеке.
4: Приходить в библиотеку.
3: Приходят тебе читатели и говорят, а вы правда с топором бегаете? Нет, мы не бегаем.
2: Мы просто ходим, и достает.
3: В конце концов, в свободное время мы можем делать все, что угодно. Вне рабочее.
4: Вот если будете шуметь в библиотеке, я сейчас достану свой топор.
3: И снова мы возвращаемся к клише.
2: Да, итак, продолжим разговор через несколько минут.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
5: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
7: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
9: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
10: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
11: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
12: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
8: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
13: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
14: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
15: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
16: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
15: Реклама – лишние расходы.
16: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
17: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
0: Нарастание долговой нагрузки, снижение платежеспособности, повышенные финансовые риски. Но что сказать, у вас явные показания к банкротству. Рекомендуем начать лечение уже сейчас. Узнайте, как списать долги по телефону 8 345 222 62 14 или на сайте совет-защита.ру. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Федеральный закон от 31 июля 2025 года, номер 332 ФЗ. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
19: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:51. Мы продолжаем разговор о книгах, потому что сегодня что? Сегодня день библиотек. Да. И библиотекарей. Юля Скотская в студии у нас, а Юля имеет, конечно, непосредственное отношение к книгам, к библиотекам, и знает об этом все. И следующая книга на разборе – это...
2: Шон Байтл, дневник, книга торговца. Это шотландская книга, шотландский автор. И сразу скажу, что да, эта книга представляет немного другую сторону истории про книги. Это история про торговца книгами, mm-hmm. да? Мы говорим всегда про библиотекари, но книги же живут не только в библиотеках. Они попадают к вам в руки иногда из книжных магазинов.
3: Mm-hmm. И так, мне кажется, очень многим нравится, многие люди, вот
2: да,
3: у меня родители собирали
2: книги. Это совершенно нормальная история, потому что иногда мы хотим чувствовать принадлежность. Эта книга моя. Mm-hmm. Mm-hmm. И даже не потому, что я могу там черкаться, не дай бог, но потому что я хочу ее перечитывать, помечать любимые места, mm-hmm. может быть, каким-то таким вот карандашиком аккуратненько. И, в принципе, знать, что я могу вернуться к этим эмоциям. А книги — это всегда эмоции.
3: Mm-hmm. Когда
2: и
3: я каждый захочу. Раз разные.
2: Да, mm-hmm. и не нужно будет идти никуда. Вот у меня тоже есть личная библиотека, совершенно нормальная история. Но давайте про Шона Байтла. Во-первых, это реальный владелец букинистического магазина в маленьком шотландском городе. Mm-hmm. И это не вымысел, это реальный дневник. То есть mm-hmm. я подчеркну, что дневник книготорговца, mm-hmm. эта книга — это...
3: Автобиографичный.
2: Да, это mm-hmm. полностью реальная история. А Байтл рассказывает о буднях букиниста, о покупателях, которые спрашивают, ну, вот эта книга с красной обложкой, о бесценных находках на чердаках. Mm-hmm. Вот он однажды купил на распродаже коробку с первыми изданиями Джорджа Оруэлла за 50 пенсов. Это вообще,
1: ну,
2: это,
1: совсем, да.
2: Mm-hmm. О вечной борьбе с пылью, пауками налоговой. Вот эта вот вся история. Я сейчас...
3: Как в аду объединили, да? Пыль, пауков
2: налоговой. И сам автор, фишка книги, сам автор, он такой ироничный, уставший, но он по-настоящему любит свое дело, любит книги, поэтому я сейчас зачитывала ребятам, дорогие радиослушатели, отрывок из этой книги, мы хохотали, к сожалению, не могу прочитать
1: нельзя,
2: в эфире.
1: Просто, нельзя, просто, нельзя в эфире.
3: Ты бы прочитал, но
1: это, возможно, был бы твой последний рабочий день.
2: Это ироничный, шикарный слог о том, как можно любить книги и стараться на этом зарабатывать. Mm-hmm. Поэтому как бы образ книжного магазина здесь такое убежище от мира, место, где время течет медленнее, где каждая книга имеет свою историю, и покупатели, ну, тоже бывают разные. Mm-hmm. И сразу же, говоря про книготорговца, хочется рассказать и про другую книгу, которая вот напрямую связана на эту тему. Это книга Нади Вассев «Каирские хроники хозяйки книжного магазина».
1: А, там мужчина, тут женщина. Так,
2: да,
1: ага.
2: И это тоже, ну, как бы полностью реальная история, почему я хочу связать эти две книги. Потому что Надия Вассев — это египетская предпринимательница, журналистка. И она в 2002 году на свои, ну, что там, 20 с небольшим, она вместе с двумя подругами, там одна еще сестра, решила открыть первый независимый книжный магазин в Каире. Угу. Я напоминаю, Египет, да, страна, угу, со своим менталитетом и правилами. Поэтому, когда они решили вот в Каире открыть этот магазин красивым названием «Диван», возможно, я неправильно произношу, они, значит, были молоды, бесстрашные, у них не было ни бизнес-плана, ну, в принципе, может
3: так
2: быть, это их спасло, да.
3: Все, да?
2: А они еще не знали, с какими трудностями им предстоит столкнуться, потому что в следующие годы эта троица, ну, все тяготы бизнеса она на себе,
1: понятно,
2: да.
1: Конечно, ага.
2: Довольно-таки патриархальный, я не выговорю даже это. Весьма патриархальной стране. То есть нужно прокладывать путь через дискриминацию, обхаживать деспотичных бюрократов, значит, на ходу разбираться в правилах египетской цензуры. Но на сегодняшний момент 10 филиалов, более 100 сотрудников, множество поклонников.
1: Ничего себе.
2: Да,
3: это факты уже, да, реально. Да. То есть
2: и
3: это
2: тут,
3: не вымысел.
2: Ну, это было фактами в тот год, когда грянула революция в Египте, друзья. И как они это все переживали, тоже там рассказывается. Эта книга вот такой, такие откровенные мемуары и вот некий такой дерзкий бизнес-роман. Увлекательный рассказ о и современном Египте. Мы про него, правда, про современный, кроме того, что сколько стоит тур в Египет, мы не знаем, давайте
3: я
2: честно.
3: Я даже сколько стоит тур не знаю.
2: И какой классный бывает Каир, какие люди там живут. Вот это как раз книга про это. Но прежде всего, это, наверное, такая вдохновляющая история о преодолении любых преград, ну, на пути к любимому делу, на пути к книгам.
1: Вообще, поэтому... что касается вот поездок в Египет и все остальное. Вот я бы, например, поехала туда не на рыбок смотреть в Красном море, а как раз-таки вот Каирский музей, эти, как его, пальмы.
2: Изумительная же культура. Изумительная культура. И я, если честно, тоже не могу похвастаться, что я читала много книг о современных египтянках, о женщинах. Ну, в принципе, как бы современная проза из Египта мне очень редко попадается. Поэтому книга Нади Вассев «Каирские хроники хозяйки книжного магазина», я считаю, особо ценной и интересно.
1: Мы продолжим разговор уже в следующем часе.
0: утро начинается здесь.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Хоккейный клуб «Югра» стал чемпионом России. Югорские росгвардейцы приняли участие в экологической акции. Югорчане считают окружной рынок труда стабильным. Встретили болельщики хоккейного клуба «Югра» чемпионство любимой команды. Свидетелями этой теперь уже исторической битвы, которая произошла на Ханты-Мансийской арене накануне вечером, стали 5500 зрителей, присутствовавших на матче. Как и ожидалось, пятая игра финальной серии Кубка чемпиона России с воскресенским «Химиком» выдалась очень напряженной и динамичной. Стартовый период прошел в равной борьбе. А вот во втором «Югра» проявила большее рвение и незадолго до сирены успешно реализовала численное преимущество. Ну а третья 20-минутка стала самой зрелищной. Мамонты настолько вошли в раж, что еще трижды поразили ворота соперника. Итоговый счет 4-0, и «Югра» обладатель заветного Кубка чемпиона России. Комментируя закономерный исход чемпионата, главный наставник «Мамонтов» Александр Перов поблагодарил соперников и отметил, что сезон был сложным, но результативным.
3: Классный сезон получился. Долго шли к этому, много сил, много энергии, много нервов затрачено было. Рады, что именно в Ханты-Мансийске, именно при своих болельщиках, на такой красивой ноте это все закончилось. Спасибо огромное нашему руководству, всему региону. Спасибо каждому человеку, который работает в этом клубе, тренерскому штабу, конечно же, ребятам. Конечно же, огромное спасибо нашим болельщикам.
2: Ну и вишенкой на торте стала новость о том, что югорский вратарь Владимир Сахацкий по итогам сезона признан самым ценным игроком Кубка чемпиона России. Благодаря его стараниям «Мамонты» установили новый рекорд – 20 сухих матчей за один регулярный чемпионат. Росгвардейцы «Югры» стали участниками одного из мероприятий международной экологической акции «Спасти и сохранить». Силовики поддержали прошедший в Ханты-Мансийске Всероссийский день без сетей. Совместно с коллегами из Росрыболовства правоохранители вышли на субботник, целью которого стала ликвидация брошенных и незаконных орудий лова, наносящих вред местной флоре и фауне. Специалисты обследовали впадающую в Иртыш протоку горную. Результатом слаженных действий стало изъятие более 30 сетей общей длиной около 1000 метров. Помимо этого, береговая линия была очищена от бытового мусора. Как отметил руководитель окружного управления Росгвардии Евгений Симаков, подобные акции по защите природы проводятся ежегодно и являются важной частью служебной деятельности ведомства. В Тюмени завершился этап 19-й кустовой научно-технической конференции молодых специалистов. Более 30 работников ключевого добывающего актива «Роснефти» компании «Самотлорнефтегаз» представили свои разработки. Проекты молодых специалистов признаны лучшими в таких важных направлениях, как геология и разработка месторождений, экология и безопасность, проектирование инфраструктуры, экономика, а также технологии подготовки и транспортировки углеводородов. В итоге команда завоевала 5 призовых мест, а также одержала победу в номинациях «Эффективность процессов» и «Движение к истине». Успешное выступление открывает дорогу к следующему этапу межрегиональной научно-технической конференции в Москве. И последнее. Большинство жителей Югры демонстрируют высокую степень уверенности в своем профессиональном будущем. Согласно исследованию, проведенному аналитиками крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и подбору персонала, около 70% опрошенных югорчан считают, что в случае необходимости смогут оперативно найти новое место работы, уложившись в срок до 3 месяца. Эта оптимистичная оценка особенно характерна для специалистов, занятых в сферах розничной торговли, строительства и продаж, а также транспорта, логистики и туризма. Примечателен тот факт, что более 80% работающих жителей округа считают свою карьеру стабильной. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 39 04 03. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
0: Радио Югра.
5: 9:05, 27 мая, сегодня среда.
6: Среда,
5: Николай,
6: она самая,
5: Антонин,
6: да. Даша Кузнецова.
5: И Юль Сухацкая.
7: Здравствуйте.
5: Доброе утро всем. Мы продолжаем разговор. Юль, следующая книга, о которой ты хотела бы рассказать, это?
7: Это книга Митико Аоямы. А вы найдете это в библиотеке. Mm-hmm. Это японский автор, mm-hmm. как вы могли
5: по
7: догадаться,
5: имени, конечно,
7: да, из имени.
5: Митико.
7: Да, это современная японская писательница, лауреат престижной
5: женщина?
7: Премии. Да, да. Престижной премии Наоки. В Японии это весьма ценная литературная награда. Ее проза, сейчас очень популярный такой формат, терапевтическая, mm-hmm. знаете, такая mm-hmm. уютная, с mm-hmm. элементами магического реализма. Mm-hmm. Там библиотекари настоящие волшебники. И мне это, признаюсь вам честно, льстит.
5: Mm-hmm. Сейчас то есть у них там сверхспособности какие-то?
7: Сейчас скажу. Сразу скажу, что книга безумно популярна. Ее хорошо берут и на различных маркетплейсах, и в Литрес, и в библиотеках. Потому что сейчас прям тренд на уютную такую, знаете, литературу, такую терапевтическую, после которой тебе хорошо, уютно, тепло, приятно. Mm-hmm. Стресс снижен, все здорово.
6: Мне так. вообще нравится, как пишут японские и китайские авторы. Вот в последнее время мне очень... Особенно Лю Цисинь китайский, мне очень нравится.
7: А я не смогла продраться, вот не все книги дочитываю, mm-hmm. и честно в этом признаюсь. «Задача трех тел» для меня сложная книга.
6: Там, ну, она сложная.
7: Но... научная фантастика, я прям продиралась местами. Я знаю, о чем книга, я знаю, чем
6: он
7: закончилась. Ну, да, но я местами прям...
5: Но
7: надо
5: нет.
7: загуглить, надо загуглить, что это, господи, что... Ну, в общем, возвращаемся к тому, что полегче.
5: Да.
7: Сюжет книги Аоямы вот такой. В романе, значит, 5 историй, которые сначала кажутся вам совершенно не связанными. Но, по большому счету, все это происходит в библиотеке. То есть 5 людей, вот безработная женщина средних лет, бывший школьный хулиган, пенсионер, потерявший жену, молодая сотрудница в кризисе, все они приходят в обычную такую районную библиотеку. И библиотекарь по имени Саюри, такая, знаете, немного странная, мудрая, чуть похожа на кошку, мне кажется.
5: Хорошо.
7: Вот. Выдает каждому не ту книгу, которую он просил, а ту, которая нужна. На самом деле.
5: То есть она сама решила, какая
7: это терапия.
6: Не решила, а это у нее такая
7: способность. Да, то есть у нее вот такая, ну, немножко же, он говорит, что это чуть-чуть магический реализм. Книга о том, как, ну, что иногда достаточно одного правильного вопроса и правильной книги. И поэтому, как бы, это история о том, как книги лечат, да. А Саюри, такой некий такой идеальный библиотекарь, она как бы не навязывает, не оценивает, но точно знает, что вам нужно, да. Да, она немного мистическая фигура, честно скажу, мы не такие. Но образ такой у нее мудрый, uh-huh. терпеливый, помогающий. Это прям классная тема для библиотекарей, потому что временами, правда, к нам приходят люди, которые не знают, что они хотят uh-huh. прочитать. И вот, ну, наша работа,
6: наставить
7: в первую очередь.
6: Его на пути себе.
7: Нет, узнать что. Вот у меня любимый вопрос для читателей, для наших пользователей. Что последнее вы прочитали и вам очень понравилось? Uh-huh. И тогда я понимаю, вам нравится этот авантюрный, ага, и чтобы герой был такой, угу. И чтобы примерно вот, значит, так, переводная или отечественная, ага, вот это вот.
6: Колобок пойдет.
7: Поэтому подбор литературы, да, навигация в мире книг, это тоже классная функция нашей профессии. Поэтому, кстати, по этой книге есть крутая аудиопостановка, которую я не могу прослушать, потому что на японском.
5: Ты еще пока что не понимаешь по-японски.
7: Я немножко учу.
6: А если включить японский, вот и автопереводчик вот этот вот электронный.
7: Ну, ты просто очень весело вечер проведешь, Николай. Что ж я могу тебе сказать?
5: Так, итак, Митико Аояма, вы найдете это в библиотеке.
7: Абсолютно терапевтическая, уютная, изумительная книга, которую я вам настоятельно рекомендую.
5: Продолжим через несколько минут.
0: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.
8: Этот город самый лучший город на земле.

0: на главном окружном.
1: 9:12. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 27 мая, среда, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем +29, в Сургуте и Нижневартовске 27 градусов тепла, в Тюмени +31. В Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Лентори, Мегионе и Лангепасе 28 градусов тепла в течение дня, +30 в Югорске, Советском, Нягани, Урае и Междуреченском. В Покачах +25. В Белоярском и Березово 22 градуса выше нуля. В Радужном и Когалыме воздух прогреется до 23 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске +22. В Тюмени 24 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 27 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра. Can you feel yourself the real dance fighter? Come on, baby. Show me all your dance gadgets. Make it. Stand up.

0: Радио Югра.
1: 9:18. И Юль Сухоцкая, которая продолжает разговоры о книгах, потому что сегодня день библиотека и библиотекарей и библиотек.
2: С чем мы, собственно, всех причастных поздравляем.
1: Да, Юль, давай, что там осталось? Ты говоришь, что такое что-то суперинтересное.
3: Да, осталась любимица. Я редко, когда говорю, что у меня есть любимые книги, такие, которые лучше всех, потому что это не профессионально. Вот. Но, правда, про эту книгу я довольно-таки часто рассказываю. И недавно была в отпуске в Абхазии, устроила там книжный завтрак, и говорила именно об этой книге. Многие спрашивают, зачем, Юля, ты работаешь в отпуске? Но по-настоящему это просто был порыв души, там были замечательные люди, которым я сейчас передаю привет. Они предложили устроить какой-то смысловой завтрак, и я предложила книжный, где каждый рассказывает свои любимые книги. Я рассказывала именно об этой. Это книга Мэри Энн Шефер и Энни Бэрроуз «Клуб любителей книг и пирогов». Из картофельных очистков. Да, длинное название, но вкратце, Мэри Энн Шефер — это такая американская писательница, редактор, библиотекарь и владелица книжного магазина. Она начала эту книгу, но, к сожалению, не смогла закончить, поэтому попросила свою племянницу Энни Бэрроуз закончить ее книгу. К сожалению, вот Мэри Энн Шефер умерла в 2008 году, поэтому такое двойное авторство. И сразу говорю, что вот личность автора наложила свою печать на книгу, потому что это книги вот о книгах, о книжных клубах. Действие происходит в январе 46-го.
1: Сразу только, после войны.
3: Да, только отгремела Вторая мировая, Великая Отечественная для нас. И в 46-м году лондонская писательница Джульет Эштон, которая ищет вдохновение для новой книги, получает письмо от свиновода. Жителя маленького острова Гернси. Да, ну вот такая вот. Она такая, знаете, красивая, интеллигентная, начитанная.
2: Возвышенная.
3: Возвышенная, естественно. Она во время войны в Лондоне вела небольшую колонку в газете, где, ну, такой с юмором, где пыталась поддерживать, да,
2: боевой дух,
3: своих же
2: сограждан.
3: И поэтому, как бы, сейчас она вот закончилась эта, ну, как бы, история, да, теперь она хочет написать что-то новое.
1: Так.
3: Для этого, как бы, она включается в эту переписку совершенно случайную, значит, и этот свиновод, прекрасный Доуси, рассказывает о том, что в их вот маленьком, на их маленьком острове Гернси, в их маленьком городке, он часть клуба любителей книг и пирогов из картофельных очистков. Это такое литературное общество, которое возникло во время немецкой оккупации. Именно этот остров, кто не знал, то есть Лондон держался от оккупации, а вот вокруг почти все острова и многие города были в оккупации долгое время. Значит, этот остров был в оккупации немецких солдат. И сам клуб возник как совершенно случайно. Вкратце, был страшный голод. И соседи, люди, друзья, вот кто общался, они нашли такой выход. У них, у одного из фермеров умер хряк. Вот такая история. Они должны были позвать немецких солдат и засвидетельствовать, что хряк умер.
1: Сам.
3: Да, да, засвидетельствовали, и они придумали такую фишку. Они этого хряка взяли и подбросили, ну, того спрятали у соседей
2: живого.
3: А этого положили такие, и наш хряк тоже умер. Вот, и таким образом они устроили себе пир, они наконец-то поели. А там и выпили. И возвращаясь уже в комендантский час вот этой гурьбой соседей, друзей, близких людей, которые поддерживали друг друга.
2: На веселе.
3: На веселе кто-то из них решил спеть.
1: Так,
3: их, да, спою. Их патруль. И их схватил патруль, и чтобы как-то выкрутиться, они придумали, что они клуб, книжный клуб. Они читают исключительно немецкую литературу. И их решили проверить. Типа, хорошо, когда у вас будет следующее собрание? Мы придем. Им пришлось
2: подготовиться, ну, к собранию.
3: Да, подготовку. Но вот эта история спасла их в оккупацию, потому что вот это сообщество людей, они же, им пришлось как бы книги там достать, да, поняли, что книги спасают. В принципе, самая главная, наверное, тема этого романа, что книги — это способ выжить, да? И эти люди, которые поддерживали друг друга, сама Джульет начинает переписываться сначала с Доуси, потом со всеми остальными членами клуба, и они рассказывают ей свои истории, как в годы оккупации книги их спасли. И это ее новая идея для книги. Естественно, она влюбляется в этих людей, естественно, приезжает на этот остров, а у нее, на минуточку, серьезный жених военный ждет в Лондоне. И это выбор. между этими людьми и этой жизнью.
2: Угу. Все дальше не рассказывай.
1: Сейчас, мне кажется, еще чуть-чуть, и вся книга будет рассказана. Так.
3: Настоятельно рекомендую. Кстати, есть хорошая экранизация 2018 года. Она немножко отличается от книги, поэтому я предлагаю сначала прочитать книгу, потом посмотреть. И самое главное...
1: Также про картофельные
3: очистки. Сразу скажу, что книга полностью вся состоит из писем.
1: А,
3: эта книга, состоящая полностью только из писем, там нет другого текста. Это письма между людьми, которые рассказывают историю.
1: Продолжим через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Югра.
4: Радио Югра. Реклама.
5: В области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
9: Каждый день, утром и вечером.
10: В жару и холод.
11: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
12: Мы здесь, мы стоим у перехода.
13: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
14: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
15: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
4: Радио
0: Утро начинается здесь.
4: Радио Югра.
1: 9:25. Ну и самое интересное. Ну, хорошо, не самое интересное, но одно из самых интересных, о чем еще в самом начале было сказано, теперь пришло время немножко раскрыть, да, эти тайны. Мы про мифы, про библиотекарей хотим поговорить, потому что их же много. Слушайте, их же много. Я еще из школы помню, у нас с библиотекарем в школьной библиотеке работала женщина. Это же вот прямо вот картину с ней писать. Маленькая, худенькая, в серой какой-то совершенно неприметной одежде, с гулькой на голове. И вот она говорит, вот таким вот тихонечким голосом.
3: Ну, это старая школа, это старая закалка. Правда, давайте обсудим, предлагаю таким образом строить. Рассказывайте свои мифы, а я буду их развенчивать.
1: Ну вот, пожалуйста, об этом мы уже говорили.
3: Да, библиотека — это такие скучные женщины в очках и серых кардиганах.
2: Про тишину в библиотеке, про то, что надо будет штрафы какие-то невероятные платить, если ты больше 2 недель или сколько там книгу задержишь.
3: Давайте поговорим по очереди. Сначала про образ. Любые клише и мифы, они откуда-то рождаются. Mm-hmm. Из ниоткуда они не берутся. То есть, да, правда, было такое поколение, сейчас тоже есть. Мы их, кстати, очень уважаем. Во-первых, старожилы библиотечного дела, наши коллеги-библиотекари-ветераны библиотечного дела, это очень крутые люди, которые прошли безумно интересную школу. Но сейчас, если мы говорим про современного библиотекаря, это и IT-специалист, и маркетолог, и организатор фестивалей. Это вот много
1: это
3: кто, но точно не скучная женщина в очочках.
1: Вот, кстати, по поводу, ты сейчас начала говорить, что современный библиотекарь, это и IT, и вот это вот, и все-все-все. И некоторое время назад тоже гуляла, что ли, такая история, что библиотекари — это те люди, которые совершенно не дружат с техникой. Но ведь на самом деле это, наверное, вряд ли так.
3: Современные реалии не дают нам быть ими, потому что нам нужно делать афиши, нам нужно делать посты о наших мероприятиях, писать тексты, работать. Некоторые библиотекари уже осваивают графические редакторы.
1: Ну, а электронные каталоги сейчас, в конце концов.
3: Да. Почти полностью сейчас большинство библиотек в России, мне кажется, уже полностью перешли на электронный каталог. Очень редко, когда есть такой бумажный. То есть мы живем в век изменений, и мы стараемся успевать. То есть электронная книга, выдача, то есть формуляры почти тоже полностью все ушли. Но если мы говорим о том, что библиотеки это место такое вот мертвое. Ну, никогда. И про тишину там тоже уже можно забыть, потому что у нас одно мероприятие за другим. А потом у нас какая-то лекция. Потом этот зал у нас вообще арендуют для того, чтобы там провести какое-то обучение. Да, то есть как бы потом мы бежим, у нас есть несколько библиотечных пунктов по городу, то есть как бы мы там работаем с населением, то есть мы выходим к ним, выходим в образовательные учреждения.
1: Юль, слушай, а правда, что все библиотекари, ну, не знаю, по закону, что ли, по вашему библиотекарскому, должны прочитать, ну, почти все книги, которые есть в вашем фонде, и самое главное, знать и помнить содержание и этих книг, чтобы потом
3: уже не рассказывать. Ну, мы же не компьютеры. Ну, смотрите,
1: миф.
2: Я тут выяснил, что сейчас в мире на данный момент примерно 160 миллионов книг.
1: Ё-моё.
2: Это имеется в виду уникальных. А тиражей там все прочего несколько миллиардов.
1: Ну да, понятно.
3: Знаешь, так, я считаю, что библиотекарь должен разбираться в своем фонде, да? То есть в фонде библиотеки, в которой он работает, точно. И это нормальная история, она, естественно, наступает, когда вы работаете с фондом. Ну, то есть, как бы я выдаю книги каждый день разным людям, естественно, я начну уже лавировать. Даже если эту книгу не читаю, ну, не нравятся мне, допустим, детективы. Ну, допустим.
2: Но я
3: должна, знать, что, кто это, атмосфера, что там, ага, это триллер, это ужасы и так далее и тому подобное. Школьные списки литературы мы знаем уже наизусть, потому что к нам приходят эти страшные глаза у родителей. Три дня до конца лета, может быть, мы успеем. Я о том, что как бы вот эта история, да, мы должны ориентироваться в своем фонде и знать, наверное, все-таки моменты, что новенькое выходит. Какие у нас премиальная литература, кто выиграл премию, допустим, там «Ясная поляна» в этом году, это важно для нас.
1: Но получается, библиотекарь, это ничего не скучное работа.
3: Вообще ни разу.
1: Ты не сел в тишине, не сидишь,
3: как я уже устала от этих мифов, что мне очень часто пишут, и вот те, кто сейчас мне писал, если слышат нас, стыдитесь.
1: Слышите нас, стыдитесь.
3: Я потому что они пишут, можно, а у вас есть ставка? Я бы так хотела спокойную работу посидеть, ну, книжки повыдавать. А я не могу им сказать, что, во-первых, свою первую грыжу я заработала, ну, не грыжу.
2: Первую.
3: Да. Я потому что вот первое, когда мне заклинило спину, поясницу, у меня было именно на работе, потому что я таскала книги коробками.
2: Сверхней полки доставала, да?
3: Вот, о том, что как бы у меня есть целая пул фотографий, где я в таких ужасных костюмах, как, коллеги, вы, наверное, услышите сейчас меня и поймете, я Карлсон, то я принцесса, то я какая-то несмеяна и так далее и тому подобное. Я помню один день, когда я присела за день, ну, раза три. И это совершенно нелегкая и совершенно не скучная и неспокойная работа.
1: С другой стороны, очень интересно. Игорь и пишет сообщение: «Доброе утро, знакомый работает в центральной библиотеке города, и это уже не библиотека, по их рассказам. Это какое-то ивент-агентство, мероприятие в плане чуть меньше, чем книг в библиотечном фонде». Ну вот Юля только что подтвердила.
3: Спасибо, да, за подтверждение. Это правда. Но это не значит, что я не люблю свою профессию. Она изумительная, одна из лучших.
1: Юль, ну мы поздравляем тебя с твоим праздником. Хорошо, что ты пришла в этот день к нам, рассказала, поведала нам тайн достаточное количество.
3: А сколько еще осталось недосказанными?
2: Ну, это мы оставим на потом. Я надеюсь, что ты еще очень много к нам будешь приходить. Я что-то сказал, что 160 миллионов примерно книг, поэтому некоторые мы уже обсудили.
3: Объем работы прекрасен.
2: Примерно 159 миллионов ты к нам еще раз придешь.
1: Отлично. Юль, спасибо, что пришла. С праздником. Пока.
3: Коллеги, с праздником.
2: Всего доброго.
10: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
16: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Хоккейный клуб «Югра» стал чемпионом России. Югорские росгвардейцы приняли участие в экологической акции. Югорчане считают окружной рынок труда стабильным. Югорские росгвардейцы приняли участие в экологической акции. Югорчане считают окружной рынок труда стабильным.

0: реализовала численное преимущество. Ну а третья 20-минутка стала самой зрелищной. Мамонты настолько вошли в раж, что еще трижды поразили ворота соперника. Итоговый счет 4-0, и Югра – обладатель заветного Кубка чемпиона России. Комментируя закономерный исход чемпионата, главный наставник «Мамонтов» Александр Перов поблагодарил соперников и отметил, что сезон был сложным, но результативным.
1: Классный сезон получился. Долго шли к этому. Много сил, много энергии, много нервов затрачено было. Рады, что именно в Ханты-Мансийске, именно при своих болельщиках, на такой красивой ноте это все закончилось. Спасибо огромное нашему руководству, всему региону. Спасибо каждому человеку, который работает в этом клубе, тренерскому штабу, конечно же, ребятам. Конечно же, огромное спасибо нашим болельщикам.
0: Ну и вишенкой на торте стала новость о том, что югорский вратарь Владимир Сахацкий по итогам сезона признан самым ценным игроком Кубка чемпиона России. Благодаря его стараниям «Мамонты» установили новый рекорд – 20 сухих матчей за один регулярный чемпионат. Росгвардейцы Югры стали участниками одного из мероприятий международной экологической акции «Спасти и сохранить». Силовики поддержали прошедший в Ханты-Мансийске Всероссийский день без сетей. Совместно с коллегами из Росрыболовства правоохранители вышли на субботник, целью которого стала ликвидация брошенных и незаконных орудий лова, наносящих вред местной флоре и фауне. Специалисты обследовали впадающую в Иртыш протоку Горную. Результатом слаженных действий стало изъятие более 30 сетей общей длиной около 1000 метров. Помимо этого, береговая линия была очищена от бытового мусора. Как отметил руководитель окружного управления Росгвардии Евгений Симаков, подобные акции по защите природы проводятся ежегодно и являются важной частью служебной деятельности ведомства. В Тюмени завершился этап 19-й кустовой научно-технической конференции молодых специалистов. Более 30 работников ключевого добывающего актива Роснефти компании «Самотлорнефтегаз» представили свои разработки. Проекты молодых специалистов признаны лучшими в таких важных направлениях, как геология и разработка месторождений, экология и безопасность, проектирование инфраструктуры, экономика, а также технологии подготовки и транспортировки углеводородов. В итоге команда завоевала 5 призовых мест, а также одержала победу в номинациях «Эффективность процессов» и «Движение к истине». Успешное выступление открывает дорогу к следующему этапу межрегиональной научно-технической конференции в Москве. И последнее. Большинство жителей Югры демонстрируют высокую степень уверенности в своем профессиональном будущем. Согласно исследованию, проведенному аналитиками крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и подбору персонала, около 70% опрошенных югорчан считают, что в случае необходимости смогут оперативно найти новое место работы, уложившись в срок до 3 месяца. Эта оптимистичная оценка особенно характерна для специалистов, занятых в сферах розничной торговли, строительства и продаж, а также транспорта, логистики и туризма. Примечателен тот факт, что более 80% работающих жителей округа считают свою карьеру стабильной. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
2: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье. Сегодня 27 мая, среда. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещаний радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 29, в Сургуте и Нижневартовске 27 градусов, выше 0, в Тюмени плюс 31. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе и Лангепасе 28 градусов тепла в течение дня. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 30, в Покачах плюс 25, 22 градуса выше 0 в Белоярском и Березово, в Радужном и Когалыме 23 градуса тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 22, в Тюмени 24 градуса со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 27 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник, соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38 85 85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9 часов 47 минут. Овны, сегодня вспомните, как долго вы откладываете то, что уже давно должно быть сделано, и сделайте это наконец.
1: Тельцы, сегодня стоит заняться делами, связанными с оформлением документов и их организацией. Все сложится очень удачно.
0: Близнецы, разрешают звезды вам сегодня похвастаться своими достижениями, пусть вам немного позавидуют.
1: Раки, сегодня постарайтесь повидаться с людьми, поддержка которых вам бы не помешала.
0: Львы, этот день будет наполнен вашим нескончаемым энтузиазмом. Делитесь позитивом с окружающими.
1: Девы, сегодня придется терпеливо выслушать тех, с кем вы не согласны.
0: Браво! Весы, сосредоточьтесь на работе. Сегодня она принесет положительные эмоции.
1: Скорпионы, сегодня постарайтесь не задеть чужие чувства, да и свои поберегите.
0: Стрельцы, сегодня смело предлагайте какие-то необычные идеи, особенно на работе.
1: Козероги, звезды просят вас посвятить этот день спокойному отдыху и своему здоровью.
0: Водолеи, не пренебрегайте мнением окружающих. Иногда они действительно правы.
1: Рыбы, помните, перемены в жизни не произойдут сами по себе. Приложите к этому усилия.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 54 минуты и о библиотекарях, и о библиотеках, и о книгах, и обо всем сегодня Юль Сухацкая нам рассказала. Все-таки вот про мифы было достаточно интересно, да? Действительно, ведь когда ты не каждый день ходишь в библиотеку, ты же рисуешь себе какой-то определенный образ, там, да? Что это там тихая женщина, которая тихеньким голосом, и вроде там, ну, только про книги все и знает. Возможно, у нее даже парфюм, как... библиотеке пахнет
2: парфюм
1: книгой.
2: Пыли.
1: Да, возможно, я не знаю. Но, смотря на Юлю, сразу становится понятно, что библиотека — это не то место, где она бы, я имею в виду, не так вот себе представляешь библиотеку, где бы она тихонько сидела.
2: Ну, вообще, на самом деле,
1: там...
2: я вот помню, мне кажется, вообще наши все представления о чем угодно формируются из опыта исходя. И я помню, например, когда я был совсем маленький, у нас была деревенская библиотека, и мы туда ходили, и это тоже было такое место, ну, как,
1: место
2: преткновения, что ли, да, место встречи. Я уже говорил,
1: вместо
2: там, мы
1: клуба?
2: Там какие-то разгадывали загадки, смотрели диафильмы, обсуждали какие-то книги детские. Да, это было, ну, это было давным-давно, это было больше 30 лет назад, почти 40. Я был тогда еще совсем сопливый. И это было классно. И мне кажется, это чем-то похоже на ту библиотеку. Она еще такая была уютная, домашняя. Тебе, может быть, тоже рассказывал. Это бывший дом моего деда Лисовского.
1: Это был
2: здоровенный кирпичный дом, в котором потом, по истечению времени, сделали библиотеку.
1: А и там жил твой дед?
2: До этого, да, он жил там.
1: Так ты зажиточный?
2: Он был зажиточный.
1: Ты
2: корни, да, у меня такие.
1: Зажиточный?
2: Кулацкие.
1: Да.
2: Даже была легенда, но мне кажется, про всех великих, ну, богатых людей, что ли, была такая легенда, что у него была трость, в которой были золотые царские рубли.
1: Ты знаешь, где эта трость?
2: Откуда?
1: Ежели бы я знал!
0: Утро начинается здесь. Югра!

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Огнеборцы Югры ликвидируют два лесных пожара. Югорские росгвардейцы приняли участие в экологической акции. Югорчане считают окружной рынок труда стабильным. Огненная стихия вновь испытывает на прочность лесной спецназ Югры. В данный момент сотрудники авиалесоохраны округа борются сразу с двумя пожарами в Кандинском районе. Огонь разбушевался на площади 153 гектара. В ликвидации данных очагов задействованы 58 специалистов службы. Им помогает авиация, самолеты, две винтокрылые машины, одна из которых оборудована водосливным устройством. Что касается ландшафтных пожаров, то на сегодня таковых в Югре не зарегистрировано. Если вы заметили возгорание или задымление в лесу, а также на открытом пространстве, незамедлительно сообщите об этом по телефону 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Специалисты Нижневартовской городской поликлиники собрали уже 13-ю партию гуманитарной помощи для больницы и жителей подшефных территорий Донбасса. С весны 2023 года в рамках гуманитарной акции «Медики Нижневартовска» медикам Донбасса удалось отправить коллегам более 120 коробок с самым необходимым – медикаментами, перевязочным материалом и антисептиками. Для вартовчан это искренний зов сердца. Они понимают, насколько важна такая поддержка Донбассу. Как отметила главная медицинская сестра Оксана Слюсарева, каждая такая коробка – это шанс спасти чью-то жизнь. Сейчас очередную партию груза уже передали волонтерам, а в поликлинике начали готовить следующую отправку. Росгвардейцы Югры стали участниками одного из мероприятий международной экологической акции «Спасти и сохранить». Силовики поддержали прошедший в Ханты-Мансийске Всероссийский день без сетей. Совместно с коллегами из Росрыболовства правоохранители вышли на субботник, целью которого стала ликвидация брошенных и незаконных орудий лова, наносящих вред местной флоре и фауне. Специалисты обследовали впадающую в Иртыш протоку Горную. Результатом слаженных действий стало изъятие более 30 сетей общей длиной около 1000 метров. Помимо этого, береговая линия была очищена от бытового мусора. Как отметил руководитель окружного управления Росгвардии Евгений Симаков, подобные акции по защите природы проводятся ежегодно и являются важной частью служебной деятельности ведомства. И последнее. Большинство жителей Югры демонстрируют высокую степень уверенности в своем профессиональном будущем. Согласно исследованию, проведенному аналитиками крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и подбору персонала, около 70% опрошенных югорчан считают, что в случае необходимости смогут оперативно найти новое место работы, уложившись в срок до 3 месяца. Эта оптимистичная оценка особенно характерна для специалистов, занятых в сферах розничной торговли, строительства и продаж, а также транспорта, логистики и туризма. Примечателен и тот факт, что более 80% работающих жителей округа считают свою карьеру стабильной. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 10:04, 27 мая. Сегодня среда. Николай Вдонин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Продолжают поступать радостные сообщения о победе хоккейного клуба Югра. Напомню, мы чемпионы России. Чемпионы этого сезона. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Можете смело выражать свою радость. Мы все обязательно зачитаем читаем в эфире. Кстати, можете заглянуть в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Там есть видео, можно заглянуть в историю. Все это настоящие съемки, настоящие победы.
0: Живой звук.
5: Кем сняты? Между прочим, вот этот звук, который там на заднем плане, вот это и счет, это я, потому что, ну, конечно, я...
0: Ты одна перекрикиваешь всю арену.
5: Я не смогла перекричать всю арену, потому что было 5500 человек, которые вот это... Мне кажется, мы превратились в один большой рот, который... Вперед, Югра, понимаешь? Это было, конечно, потрясающе. В общем, загляните в нашу официальную группу, посмотрите, как это было. Кусочек победных вскидываний касок и шлемов, в смысле этих, как, господи, клюшек.
0: Руки это
5: ракетки, хотел сказать, клюшек и всего остального, все это. И теперь я тебе хочу сказать, им как только все закончилось, да, в смысле, когда уже поняли, что все, команда, те люди, которые, естественно, имеют отношение к команде, вывезли целую корзину кепок, стали раздавать
0: просто
5: победителям.
0: Так?
5: Нет, стали надевать на наших победителей, стали надевать эти кепки. На них написано «Чемпионы». Я хочу такую кепку. То есть она в ограниченном количестве, выпуск этих кепок ограничен, количество ограниченное, и я хочу такую кепку. Представь носить такую кепку чемпионскую.
0: Я думаю, что
5: круто.
0: Надо позвать кого-нибудь из хоккейного клуба «Югра» к нам сюда,
5: обещали?
0: Для того, чтобы пришли и принесли кепки.
5: Обещали. Поэтому очень ждем появления здесь и Александра Перова. Я бы хотела здесь видеть и Владимира Сахацкого. Я бы хотела здесь видеть и игрока по фамилии Макеев, который вчера как два раза дал-дал. Понимаешь? Это было, конечно, потрясающе. Но, в общем, все это возможно будет. Мы сейчас пока, ну, пока только ждем. Но за команду радуемся. А я хочу рассказать сейчас про сон с собакой. Специалисты наконец-то выяснили, что сон вместе с собакой продлевает жизнь на 20 лет.
0: Ничего себе.
5: То есть ты, судя по тому, что собака живет у тебя уже почти 10...
0: Я спал вчера с собакой.
5: Ты бессмертный. От сердца отлегает нагрузка, как только ты ложишься рядом с собакой. Вырабатываются гормоны счастья. Тело, мозг, все успокаивается. И собаки, подтверждают ученые, это такие универсальные лекарства от стресса на четырех лапках. Но,
0: совершенно согласен.
5: Я хочу сказать, не только собаки.
0: Ну, не знаю.
5: Да что ты не знаешь, я тебе знаю. Я знаю, вибрации от мурлыкания успокаивают дыхание. Ты же практически в унисон начинаешь, ну, не мурлычешь, конечно, не вот это... Вот это не происходит, но все-таки частота, которая способствует заживлению тканей, снижению боли, снижению отеков, расслаблению мышц, это такая звуковая терапия. Вот эти вот рыканье кошачьи, звуковая терапия.
0: Ну, вообще, я слышал, что они это же придумали, кошки придумали, ученые кошки собрались и придумали вот это вот урчание специально для людей. Потому что они между собой таким образом не общаются. Это только вот для нас, для того, чтобы ты почувствовала себя в безопасности.
5: Но
0: а потом,
5: знаю.
0: Под покровом ночи, пока ты расслаблена, он раз и когтями тебя за пятку.
5: Нет, мои коты,
0: или зубами.
5: Мои так коты не делают ни в коем случае. Максимум, что они могут сделать, найти какую-нибудь игрушку и среди ночи играть этой игрушкой.
0: Это тоже месть.
5: Вот это,
0: точнее, не месть, это коварство кошачье.
5: Это коварство кошачье. Кстати, что касается сна с собаками. Помимо того, что у тебя отлегает вся вот тревога, которая... Ну, вот уходит она там, да. А плюс ко всему, у людей с посттравматическим стрессовым расстройством, ПТСР, мы сейчас все об этом говорят кругом, вот сон с собакой, он помогает бороться с ночными кошмарами.
0: Надо почаще только мыть собаку. Вообще, на самом деле, мне частенько снятся не очень хорошие сны, когда я просыпаюсь и чуть ли не в холодном поту, да. И вот последние 8 лет, когда у меня Альфа есть, я просыпаюсь, мне страшно.
5: Ты ее обнимаешь?
0: А рядом такое большое существо лежит, которое никого, наверное, не боится, кроме грозы и облачков. Вот, собственно.
5: Шарики
0: и
5: еще.
0: Оно рядом.
5: Так.
0: Вот Альфа лежит рядом, и я слышу.
5: И
0: тоже
5: все.
0: Просыпается в тот момент, когда я проснулся. И все, и у меня сразу же отлегает все. Думаю, ага, все, рядом,
5: все
0: нормально.
5: Все хорошо. В общем,
0: человека нет, приходится с собакой.
5: В общем, что я хочу сказать. Почешите за ушком своим антидепрессантом, погладьте котиков своих, и день, мне кажется, тогда пройдет просто... Ну,
0: вкусняшки обязательно.
5: Тоже хорошо.
0: Рассчитываться надо за это.
1: Радио Югра.
4: Утро на

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10:11. Спонсор прогноза погоды на радио Югра – Центр красоты и косметологии «Эстет Клиник». «Эстет Клиник» – соединяем красоту и здоровье. Сегодня 27 мая, среда. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске – +29 в течение дня, в Сургуте и Нижневартовске – +27, в Тюмени – 31 градус выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе и Лангепасе 28 градусов тепла в течение дня, +30 в Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском, в Покачах 25 градусов выше 0, в Белоярском и Березово +22, в Радужном и Когалыме 23 градуса тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Нижневартовске +24, в Сургуте 22 градуса тепла и в Тюмени 26 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 27 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра – Центр красоты и косметологии «Эстет Клиник». «Эстет Клиник» – соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии «Эстет Клиник» создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подарят вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. «Эстет Клиник». Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:19. Сразу хотим всем сказать о том, что игра обязательно состоится. И теперь она просто переехала.
3: При любой погоде.
2: Да, она просто переехала в другую комнату. И ее комната в 10:40 откроется. Дверь в эту комнату. И тогда
3: и сразу можно будет писать и звонить.
2: Да, писать, да. Поэтому готовьтесь. Игра обязательно будет, но чуть-чуть
3: попозже.
2: Да. И что хотел сказать? Хотела про клубнику. Вон ее сколько много, да разные.
3: Что, говорит, не спела еще совсем.
2: Ну, не знаю. Кто-то говорит, очень вкусная, кто-то говорит, ну, такое себе. Но сейчас, чем ближе вот к лету, а до лета осталось там каких-то 5 дней, до наступления лета, или там 4 сколько, и ее с каждой секундой становится будет все больше и больше. И надо же понимать, клубника, черешня, как семечки.
3: Да.
2: Хочешь же, как мандарины, как там мороженое, не знаю.
3: Мандаринов нельзя там много, говорят, есть.
2: Но... Так же, как и клубники.
3: Клубники нельзя много.
2: Клубнику в неделю можно съесть всего лишь два раза. И у тебя суточная норма твоя 150 граммов. Вы нормальные
3: всего
2: там,
3: навсего.
2: Ребята. Мы,
3: да
2: все,
3: вы,
2: не
3: что?
2: Знаю, всю зиму, когда у нас
3: без
2: вот это...
3: Жили.
2: Конечно. Вот это серое кругом, все, монохром, да?
3: А вот эту вот ерундятину берешь, которая замороженная есть в пакетиках, вот эта клубника, ее же невозможно есть.
2: Ну, смотря какая замороженная. Есть ведь нормальная, которая была заморожена нормальной. Она как бы есть ненормальная замороженная?
3: Я ни разу не пробовал вот эту, вот которую берешь ты из морозилки, вот эту замороженную клубнику принес домой, разморозил. О, боже,
2: а ты
3: как
2: попробуй,
3: это
2: ты попробуй
3: круто.
2: Купить клубнику, которая в сезон продается, заморозь сам, и она
3: вот,
2: будет, о,
3: в этом
2: боже,
3: случае,
2: вот
3: кажется,
2: это
3: да,
2: будет
3: согласен.
2: Шедевр. Так вот, чтобы клубника принесла пользу, ее можно есть 2, ну, максимум 3 раза в неделю, но тогда нужно будет уменьшить количество этой клубники. Она улучшает эластичность сосудов, снижает давление, снижает вероятность возрастных нарушений памяти. Клубника помогает контролировать сахар при диабете второго типа. Кроме того, она полезна при железодефицитной анемии. И вот ягоды эти малокалорийные, поэтому помогают подавлять аппетит, что, между прочим, важно для тех людей, которые борются с лишним весом. Угу. Но есть, конечно, категории граждан,
3: которым нельзя клубнику.
2: И строго ограничить нужно себя в употреблении. В первую очередь это люди с подтвержденной аллергией на так называемый разоцветный. Угу. Яблоко, вишня, персик, малина. Сюда же клубника.
3: Ну, это понятно, да, аллергия. Да.
2: Да. Дальше. Нельзя есть клубнику при обострении гастрита, язвы, желудка, панкреатита и всего остального. То есть, если ты чувствуешь, что у тебя там вот это обострилось. Да.
3: Все время. Вот так
2: тогда
3: вот.
2: Когда
3: особенно
2: надо.
3: Есть хочу, да. Или когда поел только, или когда скоро есть буду.
2: Когда клубнику ем, у меня бро. Ну, в общем, смотри, 2-3 раза в неделю маленькими порциями, ну, 100 граммов. Ну, что это 100 грамм? Это даже не стакан.
3: 150. А, если 3 раза в неделю получается, то по 100 граммов, если 2, то по 150. Мне кажется, это вообще ерундятина какая-то полная. Я вот не стану к этому прислушиваться. Ну, правда, я... Вон в детстве тоже говорили мне, витаминки нельзя, или конфеты. Слипнется что-то. Ни разу ничего не слиплось.
2: Вон мне 47. Что она? Нормально.
3: Все нормально.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Огнеборцы Югры ликвидируют два лесных пожара. Югорские росгвардейцы приняли участие в экологической акции. Югорчане считают окружной рынок труда стабильным. Огненная стихия вновь испытывает на прочность лесной спецназ Югры. В данный момент сотрудники авиалесоохраны округа борются сразу с двумя пожарами в Кандинском районе. Огонь разбушевался на площади 153 гектара. В ликвидации данных очагов задействовано 58 специалистов службы. Им помогает авиация, самолеты, две винтокрылые машины, одна из которых оборудована водосливным устройством. Что касается ландшафтных пожаров, то на сегодня таковых в Югре не зарегистрировано. Если вы заметили возгорание или задымление в лесу, а также на открытом пространстве, незамедлительно сообщите об этом по телефону 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Специалисты Нижневартовской городской поликлиники собрали уже 13-ю партию гуманитарной помощи для больниц и жителей подшефных территорий Донбасса. С весны 2023 года в рамках гуманитарной акции «Медики Нижневартовска» медикам Донбасса удалось отправить коллегам более 120 коробок с самым необходимым – медикаментами, перевязочным материалом и антисептиками. Для вартовчан это искренний зов сердца. Они понимают, насколько важна такая поддержка Донбассу. Как отметила главная медицинская сестра Оксана Слюк, каждая такая коробка – это шанс спасти чью-то жизнь. Сейчас очередную партию груза уже передали волонтерам, а в поликлинике начали готовить следующую отправку. Росгвардейцы Югры стали участниками одного из мероприятий международной экологической акции «Спасти и сохранить». Силовики поддержали прошедший в Ханты-Мансийске Всероссийский день без сетей. Совместно с коллегами из Росрыболовства правоохранители вышли на субботник и поддержали прошедший в Ханты-Мансийске Всероссийский день без сетей. Совместно с коллегами из Росрыболовства правоохранители вышли на субботник, целью которого стала ликвидация

0: Согласно исследованию, проведенному аналитиками крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и подбору персонала, около 70% опрошенных югорчан считают, что в случае необходимости смогут оперативно найти новое место работы, уложившись в срок до 3 месяцев. Эта оптимистичная оценка особенно характерна для специалистов, занятых в сферах розничной торговли, строительства и продаж, а также транспорта, логистики и туризма. Примечателен и тот факт, что более 80% работающих жителей округа считают свою карьеру стабильной. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Сегодня 27 мая, среда, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В течение дня в Ханты-Мансийске 29 градусов выше 0, в Сургуте, Нижневартовске плюс 27, в Тюмени 31 градус жары. А в течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Ленторе, Мегионе и Лангепасе плюс 28, в Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 30 градусов выше 0, в Покачах плюс 25, в Белоярском и Березово 22, 2 градуса тепла, в Радужном и Когалыме воздух прогреется до 23 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Нижневартовске 24 градуса тепла, в Сургуте плюс 22, в Тюмени 26 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 27 мая, среду. Спонсор прогноза погоды на радио Югра, Центр красоты и косметологии Эстет Клиник. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье.
2: Пришло время раскрыть свою уникальность. Центр красоты и косметологии Эстет Клиник создаст для вас атмосферу комфорта и заботы. Наши специалисты подойдут.

0: Дарит вам уверенность и сияние. Более 50 уходовых и медицинских процедур. Вы заслуживаете самого лучшего. Эстет Клиник. Соединяем красоту и здоровье. Ханты-Мансийск, Комсомольская, 65. Телефон для записи 38-85-85. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Радио «Югра».

0: Радио Югра.
1: 10:40. Наконец, игра «Игрушечка». Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Я на данный момент жду ваших подсказок. Потому что я вчера... Ты должен сейчас вообще-то.
2: Ну-ка.
1: Ты должен конечно же, помнить. Ты помнить должен то добро, которое вчера к тебе свалилось в виде одного этого, как его,
2: балла.
1: Да, поэтому ты должен, конечно, сейчас мне либо подсказать, просто отдать
2: вообще
1: победный балл.
2: Вот ты, если обратишь внимание на тенденцию, которая складывается в нашей игре, ты поймешь, что моя доброта, она просто пронизывает все вокруг. Все фибры моей души практически на поверхности. 9-3, да, или что?
1: 9-3
2: в твою пользу.
1: Конечно.
2: Кто из нас добрый?
1: Я хочу сказать, что я как хоккейный клуб «Югра». Только «Югра» и только победа.
2: А
1: понятно?
2: Я иногда плачу по ночам в подушку из-за этого. У меня травма практически уже.
1: Итак,
2: гештальты не закрыты.
1: Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Ваша поддержка, ваша помощь мне обязательно нужна. Мы должны вырвать победу из цепких лап Николая Авдонина. Поэтому очень жду ваши подсказки.
2: Значит, у кошечки, у твоей ручки, да?
1: Да,
2: а
1: конечно.
2: У Николая Авдонина лапы, да?
1: Слушай, ну, Алена Михалевич сегодня сказал, что ты Авдонище, поэтому не говоря
2: все,
1: другое.
2: Ладно, понятно.
1: Поэтому...
2: Давай, поехали. В общем, пунктуация и орфография сохранены, так как Игнат Николаевич написал. Это летучий облачко, затягивающий взгляд в сторону привычных горизонтов.
1: Боже, летучий...
2: Но летучее облачко просто... Ну,
1: летучее Игнат, облачко,
2: затягивающее взгляд в сторону привычных горизонтов.
1: Мираж.
2: Нет, неправильно. Ага. Это певческая партия в ансамбле, которая всегда поет о своих и никогда о чужих.
1: Фантазия, пишет Сергей. Макс написал, все верно, меня тоже вторые места никогда не устраивали. Макс, красавчик! Вот мы хотим только первое место. Вот так-то.
2: Да? Амбициозные люди.
1: Так, ладно.
2: Амбиция — это не очень
1: хорошая штука. Фантазия, пишет Сергей. Ирина пишет, привычка.
2: Нет.
1: Ага, ладно, дальше.
2: Это глаз, имплантированный из прошлого и не замечающий изменений.
1: Опыт.
2: Нет.
1: Воспоминания.
2: Нет.
1: Надежда, пишет Елена.
2: Нет, это маска, скрывающая настоящее лицо объекта восприятия.
1: Память, пишет Елена. Стабильность, пишет Марина. Самообман, пишет Динара.
2: Тебе быстро подсказывают. Нет, все пока неправильно. Это обувь, запутывающая ход мысли в привычных дорогах.
1: Так, воображение, пишет Сергей. Елена пишет забвение. Еще Елена пишет иллюзия. Еще иллюзия от Оксаны. Макс пишет видимость и личина.
2: Нет.
1: Еще фасад, пишет Макс.
2: Нет.
1: Алкоголизм опять подъехал от Елены.
2: Постоянно подъезжает.
1: Сон, пишет Марина. Продолжай.
2: Это представитель внутренней слепоты, который смотрит, но никогда ничего не видит.
1: Фантастика, пишет Марина.
2: Нет.
1: Притворство, пишет Макс.
2: Нет.
1: Пока все не то. Опыт, пишет Регина.
2: Это закрытые глаза на новые идеи, замеченные устаревшими стереотипами.
1: Господи, камуфляж, пишет Макс. Фантазия, пишет Елена. Заблуждение, пишет Динара.
2: Нет.
1: Наивность, пишет Елена. Иллюзия была? Иллюзия.
2: Нет, неправильно.
1: Ага.
2: Это механизм самосохранения, превращающий сложность в простую и привычную картину.
1: Мысли, пишет Елена.
2: Нет.
1: Еще, ребята, еще.
2: Это туманный лабиринт, в котором легко заблудиться без карты разума.
1: Привычка, пишет Марина. Так, еще раз, что? Туманный лабиринт?
2: Туманный лабиринт, в котором легко заблудиться без карты разума.
1: Сергей пишет грезы. Зарплата, пишет Елена. Безумие, пишет
2: Елена. Я вот в своей зарплате вообще ни разу не заблудился.
1: Так, безумие, зарплата. Плата,
2: нет,
1: так,
2: нет,
1: ага,
2: нет, нет,
1: не
2: нет,
1: то.
2: Это зазор на пути к объективности, созданный собственными кривыми зеркалами восприятия.
1: Алексей пишет, жизнь, галлюцинации, пишет Макс, сумасшествие, пишет Елена.
2: Это фильтр, через который все кажется однотонным и предсказуемым.
1: Иллюзия, пишет Марина, гипноз, пишет Сабина, мысление, пишет Алексей, ошибки, пишет Оксана.
2: Нет.
1: Дальше.
2: Талисман, усиливающий стереотипы и забывающий о сложности мира.
1: Игра, пишет Елена.
2: Три подсказки у меня осталось.
1: Макс пишет воззрение. Самообман, пишет Ирина.
2: Нет, нет.
1: Все не то.
2: Это затмение рассудка, скрывающее истину за облаками мнений.
1: Суждение, пишет Макс. Помощь, пишет Елена. Навык, пишет Регина. Все не то, что ли?
2: Нет, пока все не то. Суждение, это ближе всего, наверное, к тому,
1: Макс,
2: о чем
1: идет речь. Слышите? Суждение ближе всего.
2: Ага. Это магнит, притягивающий только тот взгляд, который хочет видеть.
1: Заморок, пишет Сергей. Раздумье, пишет.
2: Нет, пока все неправильно.
1: Раздумье и мысль, пишет Елена. Практика, пишет Регина. Мнение, пишет Марина.
2: Близко.
1: Умозаключение, пишет Макс. Рассуждение, пишет Ирина. Философия, пишет Сергей.
2: У меня последняя подсказка.
1: Ребята.
2: Это тень, закрывающая свет объективности. Это знаешь, когда у человека есть его точка зрения, например, и неправильная.
1: Да, я понимаю. Мнение, пишет Оксана.
2: Нет.
1: Предположение, пишет Макс. Критика, вывод, понимание, пишет Марина.
2: Это когда у человека мнение, на которое он руководствуется и не слушает вообще никого другого.
1: Умозаключение написали.
2: Нет.
1: Ну, не вижу пока. Соображение.
2: Давай я считаю до пяти.
1: Заблуждение, фанатизм.
2: Не могу до десяти.
1: Пожалуйста. Самомнение, пишет.
2: Еще раз последнюю прочитаю. Тень, закрывающая свет объективности. То есть человек не объективно оценивает.
1: Так, подожди, давай так, смотри. Возражение, значит, дальше критика, прозорливость, вывод.
2: Три.
1: Позиция, соображение, предположение. Мысль, раздумие, тупизм, помощь.
2: Один на ниточке.
1: Ну что это, подожди.
2: Один на сопельке.
1: Ну что, предвзятость.
2: Да. Это предвзятость.
1: Наконец-то, Макс!
2: Алексей, пишет, я понял, но забыл, да?
1: Макс, отлично, спасибо Максу.
2: Да,
1: эмоции такие же, как вчера, когда, собственно, 3, 2, 1. Макс, спасибо. И
2: 2-0.
1: 2-1. Я же тебе вчера подарила.
2: 1-1 тогда получается.
1: Да, 1-1 было вчера. Теперь уже 2-1. Сегодня же среда. Конечно. Все, спасибо всем. Молодцы. 2-1 в нашу пользу. Ура!
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Вместе сбережем планету. Сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Огнеборцы Югры ликвидируют два лесных пожара. Сегодня югурские старшеклассники получат ценный инструмент для планирования профессионального пути. Санкт-Петербург готовится к погружению в самобытную культуру Югры. Огненная стихия вновь испытывает на прочность лесной спецназ Югры. В данный момент сотрудники авиалесоохраны округа борются сразу с двумя пожарами в Кандинском районе. Огонь разбушевался на площади 153 гектара. В ликвидации данных очагов задействованы 58 специалистов службы. Им помогает авиация, самолеты, две винтокрылые машины, одна из которых оборудована водосливным устройством. Что касается ландшафтных пожаров, то на сегодня таковых в Югре не зарегистрировано. Если вы заметили возгорание или задымление в лесу, а также на открытом пространстве, незамедлительно сообщите об этом по телефону 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Старшеклассники Югры сегодня получат уникальную возможность заглянуть в свое профессиональное будущее. В Национальном центре «Россия» в Ханты-Мансийске пройдет профориентационное занятие «Будущее региона, профессии и перспективы». Оно станет кульминацией курса «Россия. Мои горизонты». Это не просто урок, а открытый диалог с теми, кто формирует облик нашего округа. Школьники из Ханты-Мансийска, студенты Югурского колледжа Олимпийского резерва физико-математического лицея, а также юные таланты из Сибириуса смогут пообщаться с лекторами общества знаний и губернатором Югры Русланом Кухаруком. К дискуссии в режиме реального времени присоединятся все муниципалитеты округа. Прямая трансляция состоится на региональных информационных платформах, а начнется она в 12:00. Специалисты Нижневартовской городской поликлиники собрали уже 13-ю партию гуманитарной помощи для больницы и жителей подшефных территорий Донбасса. С весны 2023 года в рамках гуманитарной акции «Медики Нижневартовска» медикам Донбасса удалось отправить коллегам более 120 коробок с самым необходимым – медикаментами, перевязочным материалом и антисептиками. Для вартовчан это искренний зов сердца. Они понимают, насколько важна такая поддержка Донбассу. Как отметила главная медицинская сестра Оксана Слюсарева, каждая такая коробка – это шанс спасти чью-то жизнь. Сейчас очередную партию груза уже передали волонтерам, а в поликлинике начали готовить следующую отправку. И последние жители и гости Санкт-Петербурга смогут прикоснуться к уникальному.

0: национальному культурному коду Югры. 30 мая в Российском этнографическом музее пройдет масштабный фестиваль «Россия в узорах», где переплетутся мир моды, научные открытия и живые традиции коренных народов Севера. 5 учреждений Югры, среди которых Музей природы и человека, Театр обско-угорских народов «Солнце» и «Югра-классик», представят свои лучшие проекты. Посетители увидят, как древние ремесла обретают новое звучание и становятся источником вдохновения для современных творцов. Этот проект, родившийся из идеи познакомить Петербург с колоритом Ханты-Мансийского автономного округа, реализуется благодаря гастрольной карте Югры и при поддержке правительства округа. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье.
0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
0: Так бывает.
1: Счастье есть. Его не может не быть.
2: Радио Югра.

0: Радио Югра. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. Сегодня югорские старшеклассники получат ценные инструменты для планирования профессионального пути. Нижневартовск преображается благодаря идеям горожан. Санкт-Петербург готовится к погружению в самобытную культуру Югры. Старшеклассники Югры сегодня получат уникальную возможность заглянуть в свое профессиональное будущее. В Национальном центре России в Ханты-Мансийске пройдет профориентационное занятие «Будущее региона, профессии и перспективы». Оно станет кульминацией курса «Россия. Мои горизонты». Это не просто урок, а открытый диалог с теми, кто формирует облик нашего округа. Школьники из Ханты-Мансийска, студенты Югорского колледжа Олимпийского резерва физико-математического лицея, а также юные таланты из Сибириуса смогут пообщаться с лекторами общества знаний и губернатором Югры Русланом Кухоруком. К дискуссии в режиме реального времени присоединятся все муниципалитеты округа. Прямая трансляция состоится на региональных информационных платформах, а начнется она в 12:00. Ханты-Мансийские правоохранители завершили расследование деятельности организованной группы, которая на протяжении 2 лет помогала иностранцам нелегально оставаться в России. По данным силовиков, супружеская пара создала преступное сообщество, участники которого за деньги подделывали документы. Они предоставляли в государственные органы ложные сведения о трудоустройстве и месте проживания мигрантов. Кроме того, через подконтрольный языковой центр проводились фиктивные экзамены по русскому языку, истории и законодательству, необходимые для получения разрешений на работу. В рамках дела уже завершено расследование в отношении 4 человек, которые сотрудничают со следствием. Среди них преподаватель, проводивший экзамены за взятки, посредник, находивший мигрантов и сопровождавший их при оформлении документов, а также директор частной клиники и еще один местный житель, выдававший медицинские заключения без реальных осмотров. Все эти дела уже направлены в суд. Расследование в отношении остальных 8 участников, включая предполагаемых организаторов, близится к завершению. Что касается поддельных регистраций, патентов и сертификатов, то все они аннулированы. Нижневартовск преображается благодаря инициативам местных жителей. В этом году город ждет масштабное обновление. Целых 13 проектов, рожденных народными идеями, уже воплощаются в жизнь. В различных уголках столицы Самотлора появятся новые уютные скверы с уникальным дизайном, живописные аллеи для прогулок, современные спортивные площадки и комфортные пешеходные зоны. По большинству объектов уже подписаны контракты, а на улице Мира активно ведутся работы по обустройству тротуаров и парковки. Первые результаты уже радуют. У спорткомплекса Олимпия появились стильные беседки для уличных шахматных баталий. Все запланированные преобразования должны быть завершены к концу года. Важно отметить, что для поддержки народных инициатив по решению главы города Дмитрия Кощенко объем финансирования увеличен до 100 миллионов рублей. Напомню, возможность реализовать свои идеи появилась благодаря конкурсу инициативного бюджетирования. А уже в октябре жители Нижневартовска смогут предложить новые идеи по улучшению облика столицы Самотлора. И последние жители и гости Санкт-Петербурга смогут прикоснуться к уникальному культурному коду Югры. 30 мая в Российском этнографическом музее пройдет масштабный фестиваль «Россия в узорах», где переплетутся мир моды, научные открытия и живые традиции коренных народов Севера. 5 учреждений Югры, среди которых Музей природы и человека, Театр обско-угорских народов «Солнце» и «Югра Классик», представят свои лучшие проекты. Посетители увидят, как древние ремесла обретают новое звучание и становятся источником вдохновения для современных творцов. Этот проект, родившийся из идеи познакомить Петербург с колоритом Ханты-Мансийского автономного округа, реализуется благодаря гастрольной карте Югры и при поддержке правительства округа. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: «Автомолл». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: My mind, art pop. You make my heart stop.
1: Радио Югра. Реклама.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре пройдет грандиозная ярмарка трудоустройства. Нижневартовск преображается благодаря идеям горожан. В мессенджере Макс появился официальный канал экстренного оповещения «Югарча». Югра готовится к проведению федерального этапа ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Он состоится 26 июня одновременно на 18 площадках в различных муниципалитетах региона, включая Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск. Соискатели смогут встретиться с потенциальными работодателями из ключевых отраслей экономики, таких как промышленность, IT и медицина. Будет представлена информация об актуальных вакансиях, уровне заработной платы и возможностях карьерного роста. Для молодежи предусмотрен фестиваль профессий. Он познакомит с учебными заведениями и востребованными специальностями. Кроме того, запланированы индивидуальные консультации для людей с инвалидностью, участников СВО и членов их семей. Служба занятости предложит помощь в трудоустройстве, профессиональном обучении, а также в вопросах открытия собственного дела. Весенний этап ярмарки оказался очень результативным. Более 480 человек получили приглашение на собеседование и стажировки. Ханты-Мансийские правоохранители завершили расследование деятельности организованной группы, которая на протяжении 2 лет помогала иностранцам нелегально оставаться в России. По данным силовиков, супружеская пара создала преступное сообщество, участники которого за деньги подделывали документы. Они предоставляли в государственные органы ложные сведения о трудоустройстве и месте проживания мигрантов. Кроме того, через подконтрольный языковой центр проводились фиктивные экзамены по русскому языку, истории и законодательству, необходимые для получения разрешений на работу. В рамках дела уже завершено расследование в отношении 4 человек, которые сотрудничают со следствием. Среди них преподаватель, проводивший экзамены за взятки, посредник, находивший мигрантов и сопровождавший их при оформлении документов, а также директор частной клиники и еще один местный житель, выдававший медицинские заключения без реальных осмотров. Все эти дела уже направлены в суд. Расследование в отношении остальных 8 участников, включая предполагаемых организаторов, близится к завершению. Что касается поддельных регистраций, патентов и сертификатов, то все они аннулированы. Нижневартовск преображается благодаря инициативам местных жителей. В этом году город ждет масштабное обновление. Целых 13 проектов, рожденных народными идеями, уже воплощаются в жизнь. В различных уголках столицы Самотлора появятся новые уютные скверы с уникальным дизайном, живописные аллеи для прогулок, современные спортивные площадки и комфортные пешеходные зоны. По большинству объектов уже подписаны контракты, а на улице Мира активно ведутся работы по обустройству тротуаров и парковки. Первые результаты уже радуют. У спорткомплекса «Олимпия» появились стильные беседки для уличных шахматных баталий. Все запланированные преобразования должны быть завершены к концу года. Важно отметить, что для поддержки народных инициатив по решению главы города Дмитрия Кощенко объем финансирования увеличен до 100 миллионов рублей. Напомню, возможность реализовать свои идеи появилась благодаря конкурсу инициативного бюджетирования. А уже в октябре жители Нижневартовска смогут предложить новые идеи по улучшению облика столицы Самотлора. И последнее. Оперативно и доступно. Югарчане теперь точно не пропустят никакой важной информации. В мессенджере Макс начал работу официальный канал экстренного оповещения. Он называется РСЧС Ханты-Мансийского автономного округа Югра. Сюда оперативно поступают сообщения о любых чрезвычайных ситуациях, от суровой непогоды до природных пожаров. Подписка займет меньше минуты, но может спасти бесценное время в экстренной ситуации. Узнавайте о потенциальных опасностях первыми и имейте под рукой инструкции по безопасности. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+. Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
2: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
3: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
4: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
5: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
1: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
6: Нарастание долговой нагрузки, снижение платежеспособности, повышенные финансовые риски. Но что сказать, у вас явные показания к банкротству. Рекомендуем начать лечение уже сейчас. Узнайте, как списать долги по телефону 8-345-222-62-14 или на сайте совет-защита.ру.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Федеральный закон от 31 июля 2025 года, номер 332 ФЗ. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре пройдет грандиозная ярмарка трудоустройства. В Сургутскую книгу почета внесут еще 10 имен. В мессенджере «Макс» появился официальный канал экстренного оповещения «Югарча». Югра готовится к проведению федерального этапа ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Он состоится 26 июня одновременно на 18 площадках в различных муниципалитетах региона, включая Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск. Соискатели смогут встретиться с потенциальными работодателями из ключевых отраслей экономики, таких как промышленность, IT и медицина. Будет представлена информация об актуальных вакансиях, уровне заработной платы и возможностях карьерного роста. Для молодежи предусмотрен фестиваль профессий. Он познакомит с учебными заведениями и востребованными специальностями. Кроме того, запланированы индивидуальные консультации для людей с инвалидностью, участников СВО и членов их семей. Служба занятости предложит помощь в трудоустройстве, профессиональном обучении, а также в вопросах открытия собственного дела. Весенний этап ярмарки оказался очень результативным. Более 480 человек получили приглашение на собеседование и стажировки. Нефтеюганские врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь юной пациентки, пострадавшей в результате дорожно-транспортного происшествия. ЧП произошло накануне вечером на улице Нефтяников. Школьница решила перебежать проезжую часть в неположенном месте, хотя неподалеку был пешеходный переход. В этот момент мимо проезжал 22-летний парень на мотоцикле. Как позже выяснили полицейские, у молодого человека вообще не было водительских прав. Избежать столкновения не удалось. Сейчас ребенок находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. В отношении бесправного байкера возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Всего за прошедшие сутки на дорогах Югры зарегистрировано 7 ДТП, в которых травмировались 7 человек, в том числе 5 детей. Задержано 13 водителей с признаками опьянения. Всего же автолюбители совершили 86 грубых правонарушений. Сургут в лицах. Имена еще 10 выдающихся горожан внесут в муниципальную книгу почета. Соответствующее постановление подписал мэр Максим Слепов. Все новые герои летописи в этом году были удостоены знака «За заслуги перед городом». Это люди самых разных призваний и профессий. Среди них ректор СургГПУ Владислав Засыпкин, руководитель Центра поддержки материнства «Моя радость» Марина Исакова, президент Фонда Победы Олег Лапин, а также заслуженные педагоги, тренеры и руководители крупных предприятий. Сейчас в книге почета около 200 имен тех, кто внес особый вклад в развитие Сургута. Оригинал этого памятника бережно хранится в местном краеведческом музее, зато полистать электронную версию и познакомиться с биографиями земляков может любой желающий на официальном сайте городской администрации. И последнее. Оперативно и доступно. Югарчане теперь точно не пропустят никакой важной информации. В мессенджере «Макс» начал работу официальный канал экстренного оповещения. Он называется РСЧС Ханты-Мансийского автономного округа Югра. Сюда оперативно поступают сообщения о любых чрезвычайных ситуациях, от суровой непогоды до природных пожаров. Подписка займет меньше минуты, но может спасти бесценное время в экстренной ситуации. Узнавайте о потенциальных опасностях первыми и имейте под рукой инструкции по безопасности. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Антон Хмельнов. В Нефтеюганске произошло серьезное ДТП с участием ребенка. Жители Октябрьского района уличили в браконьерстве. В Сургутскую книгу почета внесут еще 10 имен. Нефтеюганские врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь юной пациентки, пострадавшей в результате дорожно-транспортного происшествия. ЧП произошло накануне вечером на улице Нефтяников. Школьница решила перебежать проезжую часть в неположенном месте, хотя неподалеку был пешеходный переход. В этот момент мимо проезжал 22-летний парень на мотоцикле. Как позже выяснили полицейские, у молодого человека вообще не было водительских прав. Избежать столкновения не удалось. Сейчас ребенок находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. В отношении бесправного байкера возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Всего за прошедшие сутки на дорогах Югры зарегистрировано 7 ДТП, в которых травмировались 7 человек, в том числе 5 детей. Задержано 13 водителей с признаками опьянения. Всего же автолюбители совершили 86 грубых правонарушений. Браконьера с уловом на 52 тысячи рублей задержали автоинспектор в Октябрьском районе. 63-летний житель поселка Таленко рыбачил на протоке Яндырская с помощью сетей прямо в период весеннего нереста. В его лодке обнаружили больше 30 рыб, езей, лещей и краснокнижную нельму. У нарушителей изъяли весь улов, снасти, лодку и мотор. Мужчина во всем признался и полностью возместил ущерб. Однако это не помогло горе-рыбаку избежать уголовного дела за незаконную добычу водных биоресурсов. Эрик Праздников, являющийся руководителем партии пенсионеров и вице-президентом Общества врачей России, в рамках обсуждения мер по стимулированию рождаемости озвучил инициативу по созданию зарплаты матери. Как сообщил парламентарий в интервью агентству ТАСС, данное пособие предназначено для неработающих женщин, воспитывающих троих и более детей. Цель предложения – обеспечить материальную поддержку мамам, чья основная деятельность сосредоточена на воспитании подрастающего поколения, и засчитывать этот период в их трудовой стаж до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста. Партия пенсионеров, по словам Эрика Праздникова, полностью поддерживает государственную политику, направленную на повышение рождаемости. Для многодетных семей с 5 и более детьми он предложил распространить подобную систему выплаты и на отцов, назвав их зарплатой отца. Помимо этого, Праздников считает целесообразным реформировать систему жилищно-коммунальных льгот, предложив прогрессивную шкалу скидок. 50% при 3 детях, 75% при 4% и полное освобождение от оплаты ЖКУ для семей с 5 наследниками. И последнее. Сургут в лицах. Имена еще 10 выдающихся горожан внесут в муниципальную книгу почета. Соответствующее постановление подписал мэр Максим Слепов. Все новые герои летописи в этом году были удостоены знака за заслуги перед городом. Это люди самых разных призваний и профессий. Среди них ректор СУРГПУ Владислав Засыпкин, руководитель Центра поддержки материнства «Моя радость» Марина Исакова, президент Фонда Победы Олег Лапин, а также заслуженные педагоги, тренеры и руководители крупных предприятий. Сейчас в книге почета около 200 имен тех, кто внес особый вклад в развитие Сургута. Оригинал этого памятника бережно хранится в местном краеведческом музее. Зато полистать электронную версию и познакомиться с биографиями земляков может любой желающий на официальном сайте городской администрации. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. «Автолига». Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорчане выбирают логотип проекта по обучению первой помощи. В Октябрьском районе возбуждено уголовное дело по факту браконьерства. Житель Ханты-Мансийска восстановил раритетный автомобиль. Югра активно развивает программу обучения населения первой помощи, призванную спасать жизни и укреплять дух взаимовыручки. 720 инструкторов уже готовы делиться знаниями, а более 28 тысяч жителей округа освоили жизненно важные навыки. Теперь у каждого есть шанс повлиять на облик этой значимой инициативы. До 8 июня на платформе «Открытый регион Югра» проходит голосование за лучший логотип проекта. Ваш выбор определит символ, который будет представлять обучение первой помощи в нашем регионе. Браконьера с уловом на 52 тысячи рублей задержали автоинспектор в Октябрьском районе. 63-летний житель поселка Таленко рыбачил на протоке Яндырская с помощью сетей прямо в период весеннего нереста. В его лодке обнаружили больше 30 рыб, езей, лещей и краснокнижную нельму. У нарушителей изъяли весь улов, снасти, лодку и мотор. Мужчина во всем признался и полностью возместил ущерб. Однако это не помогло горе-рыбаку избежать уголовного дела за незаконную добычу водных биоресурсов. Эрик Праздников, являющийся руководителем партии пенсионеров и вице-президентом Общества врачей России, в рамках обсуждения мер по стимулированию рождаемости озвучил инициативу по созданию зарплаты матери. Как сообщил парламентарий в интервью агентству ТАСС, данное пособие предназначено для неработающих женщин, воспитывающих троих и более детей. Цель предложения – обеспечить материальную поддержку мамам, чья основная деятельность сосредоточена на воспитании подрастающего поколения, и засчитывать этот период в их трудовой стаж до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста. Партия пенсионеров, по словам Эрика Праздникова, полностью поддерживает государственную политику, направленную на повышение рождаемости. Для многодетных семей с 5 и более детьми он предложил распространить подобную систему выплаты на отцов, назвав их зарплатой отца. Помимо этого, Праздников считает целесообразным реформировать систему жилищно-коммунальных льгот, предложив прогрессивную шкалу скидок. 50% при трех детях, 75% при четырех и полное освобождение от оплаты ЖКУ для семей с 5 наследниками. И последнее. Ханты-Мансийск подарил вторую жизнь автомобилю, который почти 3 десятилетия провел в гаражном забвении. Речь о «Москвиче» 423 59-го года выпуска. Восстановить его решил Эльгар Гурбанов. Машина, некогда принадлежавшая его тестю, уже была на грани сдачи в металлолом, но югорчанин решил сохранить память о дорогих людях. 4 года кропотливой работы, большая часть которой выполнена вручную, и помощь коллег из дорожно-эксплуатационного предприятия, где он трудится водителем автомобиля. Все это позволило вернуть москвичу былую славу. Самым непростым оказалось найти оригинальные запчасти. Заказывать их пришлось по всей стране. Теперь, как пишет Югра Ньюс, этот уникальный универсал – настоящая звезда ханты-мансийских улиц. Для супруги-автолюбителя Светланы машина имеет особое значение. Она вновь переносит ее в детство, в поездки с родителями за грибами и ягодами. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар-Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар-Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
7: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52. Я тебя

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Антон Хмельнов. Югра готовится к Санкт-Петербургскому международному экономическому форуму. Югорчане выбирают логотип проекта по обучению первой помощи. Житель Ханты-Мансийска восстановил раритетный автомобиль. Укрепление партнерских отношений, внедрение передовых технологий и обеспечение устойчивого развития. Именно этого ждет Югра от предстоящего Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 июня. В преддверии этого важного события правительство округа под председательством губернатора Руслана Кухарука одобрило ряд ключевых соглашений, призванных ускорить вышеобозначенные процессы. Среди них договоренности с Алтайским краем об обмене опытом и привлечении инвестиций, а также соглашение с Федеральным центром беспилотных авиационных систем и компанией «Гиаскан» для развития дроновых технологий. Кроме того, планируется усилить надежность энергосистемы совместно с компанией «Россети Тюмень» и поддержать социальные проекты в Нижневартовске, Нягани и Пытьяхе, благодаря сотрудничеству с «Сибурхолдинг». Руслан Кухарук отметил, что эти шаги отражают стратегию Югры по развитию партнерства, технологическому прорыву и повышению качества жизни жителей округа. Сегодня мусульмане отмечают Курбан-Байрам. Торжество продлится по 31 мая включительно, хотя ключевые обряды совершаются именно в первый день. Праздник считается одним из главных в исламе. Он наступает через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан и приурочен ко времени, когда паломники завершают хадж в Мекку. Югорчан с Курбан-Байрамом, символизирующим веру, жертвенность, милосердие и единство, поздравил губернатор Руслан Кухарук. Он отметил в своих соцсетях, что в Югре проживают представители разных национальностей, но их объединяют общие ценности – уважение к предкам, помощь ближним, бережное отношение к своим корням и традициям. Руслан Кухарук пожелал мусульманам округа счастья, здоровья, добра и семейного благополучия. Югра активно развивает программу обучения населения первой помощи, призванную спасать жизни и укреплять дух взаимовыручки. 720 инструкторов уже готовы делиться знаниями, а более 28 тысяч жителей округа освоили жизненно важные навыки. Теперь у каждого есть шанс повлиять на облик этой значимой инициативы. До 8 июня на платформе «Открытый регион Югра» проходит голосование за лучший логотип проекта. Ваш выбор определит символ, который будет представлять обучение первой помощи в нашем регионе. И последнее. Ханты-Мансийск подарил вторую жизнь автомобилю, который почти три десятилетия провел в гаражном забвении. Речь о «Москвиче» 423 59 года выпуска. Восстановить его решил Эльгар Гурбанов. Машина, некогда принадлежавшая его тестю, уже была на грани сдачи в металлолом, но югорчанин решил сохранить память о дорогих людях. 4 года кропотливой работы, большая часть которой выполнена вручную, и помощь коллег из дорожно-эксплуатационного предприятия, где он трудится водителем автобуса. Все это позволило вернуть москвичу былую славу. Самым непростым оказалось найти оригинальные запчасти. Заказывать их пришлось по всей стране. Теперь, как пишет Югра Ньюс, этот уникальный универсал – настоящая звезда ханты-мансийских улиц. Для супруги-автолюбителя Светланы машина имеет особое значение. Она вновь переносит ее в детство, в поездки с родителями, за грибами и ягодами. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
2: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
3: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
4: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
5: В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
6: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
2: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
7: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолия». Поездки по пути.
1: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных.

0: Пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Презентация через 5 минут.
2: Проспал экзамен.
3: Вот-вот опоздаю.
4: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
5: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Нарастание долговой нагрузки, снижение платежеспособности, повышенные финансовые риски. Но что сказать, у вас явные показания к банкротству. Рекомендуем начать лечение уже сейчас. Узнайте, как списать долги по телефону 8-345-222-62-14 или на сайте совет-защита.ру.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Федеральный закон от 31 июля 2025 года, номер 332 ФЗ. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югра готовится к Санкт-Петербургскому международному экономическому форуму. Руслан Кухарук поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам. Югорских учителей ждут на всероссийских педагогических чтениях. Укрепление партнерских отношений, внедрение передовых технологий и обеспечение устойчивого развития. Именно этого ждет Югра от предстоящего Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 июня. В преддверии этого важного события правительство округа под председательством губернатора Руслана Кухарука одобрило ряд ключевых соглашений, призванных ускорить вышеобозначенные процессы. Среди них договоренности с Алтайским краем об обмене опытом и привлечении инвестиций. Также соглашение с Федеральным центром беспилотных авиационных систем и компанией «Геоскан» для развития дроновых технологий. Кроме того, планируется усилить надежность энергосистемы совместно с компанией «Россети Тюмень» и поддержать социальные проекты в Нижневартовске, Нягане и Пытьяхе благодаря сотрудничеству с «Сибурхолдинг». Руслан Кухарук отметил, что эти шаги отражают стратегию Югры по развитию партнерства, технологическому прорыву и повышению качества жизни жителей округа. Сегодня мусульмане отмечают Курбан-Байрам. Торжество продлится по 31 мая включительно, хотя ключевые обряды совершаются именно в первый день. Праздник считается одним из главных в исламе. Он наступает через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан и приурочен ко времени, когда паломники завершают хадж в Мекку. Югорчан с Курбан-Байрамом, символизирующим веру, жертвенность, милосердие и единство, поздравил губернатор Руслан Кухарук. Он отметил в своих соцсетях, что в Югорчане проживают представители разных национальностей, но их объединяют общие ценности – уважение к предкам, помощь ближним, бережное отношение к своим корням и традициям. Руслан Кухарук пожелал мусульманам округа счастья, здоровья, добра и семейного благополучия. Югорских учителей приглашают поделиться авторскими методиками на федеральном уровне. Открыт прием заявок на 4-е всероссийские педагогические чтения проекта «Моя страна, моя Россия». До 15 сентября наставники и специалисты сферы воспитания могут представить свои наработки в одной из трех номинаций. Темы самые разные – от развития научно-технического творчества до сохранения семейных и культурных традиций. По итогам заочного этапа эксперты выберут авторов 150 лучших практик. В ноябре победители отправятся на очный финал в Смоленск, молодежную столицу России текущего года. Напомню, в прошлом сезоне свои инициативы на всероссийской площадке представили 19 педагогов Югры. Подать заявку и присоединиться к образовательным онлайн-лекциям можно на официальном сайте pedchtenie.rf. И последнее. Свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» продлил прием заявок до 29 мая. Праздник пройдет 8 и 9 июля в Национальном центре России и уже объединил более 100 пар со всей страны. Они узаконят свои отношения в день семьи, любви и верности. Молодожены получат частицу огня семейного очага «Сердце России», доставленного из Мурома, родины святых Петра и Февронии. Одно из обязательных условий участия – наличие в свадебном образе элементов национального костюма. Праздник объединит представителей разных народов, профессий и регионов России. Во второй день гостей ждут лекции, тематические встречи и гастрономическая программа. Организаторами выступают Национальный центр России, правительство Москвы и столичное управление ЗАГС. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403. Автомолл. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомолл86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.

жить с тобой, теплую жанжелить. С тобой оставаться нужным и быть с тобой.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 330252.

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Радио Югра. Главное, главное окружное радио Югра.
2: But I've been forgotten, I've been married long time ago.

0: Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет-вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
4: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
5: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В ЮГУ я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
6: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
3: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
7: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
8: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Вузы Югры на пороге очередной приемной кампании. Уральский суд призвал к ответу иностранца, совершившего тяжкое деяние. Югурских учителей ждут на всероссийских педагогических чтениях. Вузы Югры готовятся к очередной приемной кампании. Она стартует 20 июня. Например, Сургутский государственный педагогический университет планирует принять около 500 студентов. Прошлый год запомнился ажиотажем. Более 3000 абитуриентов боролись за места, что составило впечатляющий конкурс. 6 человек на позицию. Наибольший интерес по-прежнему вызывают логопедия, дефектология и менеджмент в образовании. Среди новинок этого года – магистерские программы по сурдопедагогике, психологической безопасности, и педагогики профессионального образования. Общеобразовательный портфель СУРГПУ включает 54 программы бакалавриата, 23 магистратуры и 13 аспирантуры. О том, как можно подать документы, рассказал ректор вуза Владислав Засыпкин.
2: На сегодняшний день выпускники подают через госуслуги, через эту платформу, либо приносят документы лично, это всегда такая возможность есть. Находясь у нас в приемной кампании, мы все равно произведем эти манипуляции для того, чтобы внести данные в эту систему или платформу. То есть, по сути дела, поступление происходит через цифровые платформы, и сегодня это уже норма.
1: В Урае наказали иностранца за попытку распространения запрещенных веществ. Суд признал его виновным в покушении на сбыт крупной партии синтетических наркотиков. Преступная схема, включавшая приобретение, расфасовку и размещение опасного товара в тайниках, в январе этого года была пресечена полицией. В результате все наркотические средства были изъяты. Как сообщили в прокуратуре Югры, иностранному гражданину назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать их он будет в колонии строгого режима. Югорских учителей приглашают поделиться авторскими методиками на федеральном уровне. Открыт прием заявок на 4-е всероссийские педагогические чтения проекта «Моя страна, моя Россия». До 15 сентября наставники и специалисты сферы воспитания могут представить свои наработки в одной из трех номинаций. Темы самые разные – от развития научно-технического творчества до сохранения семейных и культурных традиций. По итогам заочного этапа эксперты выберут авторов 150 лучших практик. В ноябре победителя отправятся на очный финал в Смоленск, молодежную столицу России текущего года. Напомню, в прошлом сезоне свои инициативы на всероссийской площадке представили 19 педагогов Югры. Подать заявку и присоединиться к образовательным онлайн-лекциям можно на официальном сайте pedchtenie.rf. И последнее. Свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» продлил прием заявок до 29 мая. Праздник пройдет 8 и 9 июля в Национальном центре России и уже объединил более 100 пар со всей страны. Они узаконят свои отношения в день семьи, любви и верности. Молодожены получат частицу огня семейного очага «Сердце России», доставленного из Мурома, родины святых Петра и Февронии. Одно из обязательных условий участия – наличие в свадебном образе элементов национального костюма. Праздник объединит представителей разных народов, профессий и регионов России. Во второй день гостей ждут лекции, тематические встречи и гастрономическая программа. Организаторами выступают Национальный центр России, правительство Москвы и столичное управление ЗАГС. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
3: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Мам, а я принцесса?
1: Конечно.
0: Платье и короны у меня есть. А где же мой трон?
1: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
0: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
2: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
7: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
8: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
9: В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
10: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
6: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
14: Национальные проекты России.
15: 0+.
16: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Хоккейный клуб «Югра» стал чемпионом России. В мессенджере «Макс» появился официальный канал экстренного оповещения «Югорчан». Житель Ханты-Мансийска восстановил раритетный автомобиль. Так встретили болельщики хоккейного клуба «Югра» чемпионство любимой команды. Свидетелями этой теперь уже исторической битвы, которая произошла на Ханты-Мансийской арене накануне вечером, стали 5500 зрителей, которые присутствовали на матче. Как и ожидалось, пятая игра финальной серии Кубка чемпиона России с воскресенским «Химиком» выдалась очень напряженной и динамичной. Стартовый период прошел в равной борьбе. А вот во втором «Югра» проявила большее рвение и незадолго до сирены успешно реализовала численное преимущество. Ну а третья 20-минутка стала самой зрелищной. Мамонты настолько вошли в раж, что еще трижды поразили ворота соперника. Итоговый счет 4-0, и «Югра» – обладатель заветного Кубка чемпиона России. Комментируя закономерный исход чемпионата, главный наставник «Мамонтов» Александр Перов поблагодарил соперников и отметил, что сезон был сложным, но результативным.
2: Классный сезон получился. Долго шли к этому. Много сил, много энергии, много нервов затрачено было. Рады, что именно в Ханты-Мансийске, именно при своих болельщиках, на такой красивой ноте это все закончилось. Спасибо огромное нашему руководству, всему региону. Спасибо каждому человеку, который работает в этом клубе, тренерскому штабу, конечно же, ребятам. Конечно же, огромное спасибо нашим болельщикам.
1: Ну и вишенкой на торте стала новость о том, что югорский вратарь Владимир Сахацкий по итогам сезона признан самым ценным игроком Кубка чемпиона России. Благодаря его стараниям «Мамонты» установили новый рекорд – 20 сухих матчей за один регулярный чемпионат. Югорчане теперь точно не пропустят никакой важной информации. В мессенджере «Макс» начал работу официальный канал экстренного оповещения. Он называется РСЧС Ханты-Мансийского автономного округа «Югра». Сюда оперативно поступают сообщения о любых чрезвычайных ситуациях, от суровой непогоды до природных пожаров. Подписка займет меньше минуты, но может спасти бесценное время в экстренной ситуации. Узнавайте о потенциальных опасностях первыми и имейте под рукой инструкции по безопасности. Специалисты Нижневартовской городской поликлиники собрали уже 13-ю партию гуманитарной помощи для больниц и жителей подшефных территорий Донбасса. С весны 2023 года в рамках гуманитарной акции «Медики Нижневартовска» медикам Донбасса удалось отправить коллегам более 120 коробок с самым необходимым – медикаментами, перевязочным материалом и антисептиками. Для вартовчан это искренний зов сердца. Они понимают, насколько важна такая поддержка Донбассу. Как отметила главная медицинская сестра Оксана Слюкова, Люсарева, каждая такая коробка – это шанс спасти чью-то жизнь. Сейчас очередную партию груза уже передали волонтерам, а в поликлинике начали готовить следующую отправку. И последнее. Ханты-Мансиец подарил вторую жизнь автомобилю, который почти три десятилетия провел в гаражном забвении. Речь о «Москвиче 423» 59-го года выпуска. Восстановить его решил Ильгар Гурбанов. Машина, некогда принадлежавшая его тестю, уже была на грани сдачи в металлолом. Но югорчанин решил сохранить память о дорогих людях. 4 года кропотливой работы, большая часть которой выполнена вручную, и помощь коллег из дорожно-эксплуатационного предприятия, где он трудится водителем автобуса. Все это позволило вернуть москвичу былую славу. Самым непростым оказалось найти оригинальные запчасти. Заказывать их пришлось по всей стране. Теперь, как пишет «Югра Ньюс», этот уникальный универсал – настоящая звезда ханты-мансийских улиц. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
3: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама? Лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
7: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Рубрика «Реклама».
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный. Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главное сейчас.
3: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
3: Радио Югра.

0: ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.
3: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
4: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
8: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 800-200-0000 и 8-800-101-12-12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

закат нереальный, звучит трек инструментальный. Я смотрю на небо.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Югра. Главное окружное радио.

0: Главное окружное радио.
1: Не нужен твой совет, я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

вместе. До встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если градусник не врет,

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Югра.

Радио Югра.